6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: письма Павла христианам в Филиппах.
1: «Я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными усилиями, исполнением закона. Нет, я ищу оправдание через веру во Христа, оправдание, которое дается Богом через веру. Я хочу одного — знать Иисуса Христа, то есть познать силу Его воскресения и разделить Его страдания, уподобляясь Ему соучастием в смерти, в надежде не достигну ли, как ты и я, воскресения мертвых. Это не значит, что я уже этой цели достиг совершенства. Я только рвусь вперед, завладеть призом, потому что Христос Иисус мной завладел».
2: Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Сергей Шубин.
1: Хочу поделиться с вами из Евангелия от Луки, записанное в 22 главе. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». В этом месте Писания мы видим, как Господь обращается к Петру и говорит ему такие слова, что предвидя те события, когда Петр будет отрекаться от Иисуса Христа, и он говорит ему, что сатана просил рассеять учеников, чтобы не было вот этого единства, чтобы когда ученики будут порознь, то он знал, что врагу легко победить. Сегодня мы находимся на самоизоляции. Сегодня мы каждый рассеян там, по местам, там, где мы находимся, у себя в домах. И кажется, что как будто это замысел лукавого, чтобы нас сделать порознь, сделать каждого в отдельности. Что вижу я здесь, в этом месте Писания? Что Господь молится за нас, Он ходатайствует за нас, чтобы наше единство и наша вера не оскудела. Призываю каждого из вас быть едиными. Несмотря на то, что мы находимся на удалении, несмотря на то, что мы находимся, наше служение проходит онлайн, наше единство с вами в вере, наше единство с вами в единстве Духа. Давайте поддерживать друг друга, давайте молиться друг за друга, давайте участвовать в жизни церкви так, как мы можем. Давайте будем как никогда раньше более сплоченными, более едиными, потому что к этому нас призывает Господь. Когда поленья горят порознь, то они тухнут очень быстро, но когда поленья соединены в одно, костер очень сильно горит. Пусть этот образ и картинка останется у вас в памяти, чтобы нам вместе, одной дружной семьей, вместе гореть для Господа. И мы пройдем через трудности, через обстоятельства, потому что с нами наш Господь. Пусть Бог благословит вас и сохранит ваши семьи и ваши дома.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Друзья, всем привет! Свободный в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела совершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения.
1: Свободное радио. Нам по пути.

Привет, друзья! С вами Катя. Все мы хотели бы наверняка знать Божью волю. Боже, куда мне поступить учиться? В какой стране жить? На какой девушке жениться? Дай ответ, мне нужно знать Твою волю, говорят люди. А в Библии содержится точная инструкция, как узнать Божью волю. И более того, стать ведомым этой Божьей волей. Знаете как? Ответ в притчах в 3 главе. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Вот такие три условия. «Надейся», «Познавай» и «Иди вперед». Ну а Он обязательно направит твои пути в нужном направлении. Именно так мы и стараемся жить на свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Послание евреям, 13 глава, 16 стих.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Сделано для тебя.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Олег Буд, пастор церкви Ковчег из Краснодара. Давайте прочитаем текст сегодняшнего дня. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Послание к Евреям, 13 глава, 16 стих. Нехорошо ходить в гости с пустыми руками, об этом знают все христиане. Или встречать приглашенных друзей, не подготовившись, с пустым столом, неубранной квартирой или заспанным к вечеру видом. Подобная необдуманность походом в гости или приемом таковых, если и случаются, то не увенчивает участникам любой доброй встречи венцом радости или, как сказала бы молодежь, химией общения. Вечер пролетает мимо цели, и такой промах уже является грехом, потому что сделан не по вере и без должного внимания к своей совести. Она-то не обманет, подскажет, как лучше поступить. Но если мы игнорируем

0: Ветхом Завете жертва приносилась в храме через священников посредством животных, то сейчас, во время Нового Завета, жертва меняет свою природу. Он перечисляет духовные жертвы, которые заменяют собой кровавый ритуал. Таковы добрые дела и общение. То есть служение Богу переносится из сферы обрядов в сферу этики и межличностных отношений. Но можно схалтурить, ограничившись кусочком нашего сердца. Вместо жертвы общительности пожертвовать частичку внимания к собеседнику или, того хуже, без причины пропустить приглашение в гости. К примеру, на долгожданный пикник свободного радио, которое гостеприимно ожидает всех уже в эту субботу, 29 августа. Помните притчу про отличие жертвы от пожертвования? Разница между кусочком сала от поросенка и снесенным яичком от курочки, безусловно, есть. Главное, что жертвователь кусочка сала не сможет похвалиться впечатлениями о своем подвиге ввиду объективной причины. Он просто будет лежать на алтаре служения. Благо, что в Новом Завете все жертвы живые и даже очень довольны своим положением во Христе, хотя и не без трудностей, конечно. Курочка, что снесла яичко, пожертвовала, но не стала жертвой. Так и человек, не забывающий добрые дела и общение, одним решением попадает дважды в цель, радует людей и угождает Богу. До свидания.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день.

0: На просторах интернета среди христиан тут и там нередко возникают горячие дискуссии по самым различным поводам. Я заметила, что, спрятавшись за экраном компьютера и не глядя друг другу в глаза, верующие порой не стесняются в выражениях, рубят с плеча и нередко переходят на личности. А все почему? Да просто им кажется, что они должны защитить Бога и правду. Но знаете, Бог не призвал нас защищать Его. Он призвал нас любить Его и любить друг друга. А спасая правду, нам лучше самим удостовериться в том, что мы не согрешаем против истины. «Жизнь и смерть во власти языка», говорится в 18 главе книги «Притч». И нам решать, что принесет наш язык – благословение или проклятие, ободрение или унижение, жизнь или смерть. А потому давайте будем выбирать слова и говорить со смирением и добротой. Ведь доброе слово и кошке приятно. С вами была Екатерина Елутав, просто христианка.
1: Свободное радио.

0: Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе, для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?
1: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: Но, будучи свободными людьми, не пользуйтесь своей свободой как прикрытием для дурных дел, ведь вы рабы Бога. Всех уважайте, любите братьев, бойтесь Бога, чтите императора. Рабы, подчиняйтесь своим господам с подобающим трепетом, и не только тем, кто добрый мягок, но и тем, кто крут нравом. Хвала тому, кто переносит беды потому, что сознает волю Бога и страдает незаслуженно. А какая может быть слава, если вы терпите побои потому, что в чем-то провинились? Но если вы делаете добро и терпеливо переносите страдания, вот тогда это заслуга в глазах Бога. Ведь вы к этому призваны, потому что Христос страдал за вас и оставил вам пример, чтобы вы следовали по стопам того, кто не совершил греха, и в устах его не было лжи. Когда его оскорбляли, он не отвечал оскорблениями. Когда страдал, не отвечал угрозами, но предавал себя в руки праведного судьи. Он сам в своем собственном теле вознес наши грехи на крест, чтобы мы умерли для грехов и жили для праведности. Вы были исцелены его ранами. Ведь вы некогда блуждали, словно овцы, но теперь вернулись к своему пастырю и попечителю.
2: Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Она стояла у креста, она молчала. Сомкнулись горестно уста, душа кричала: «О, Матерь, горе велико! Распяли сына!» С креста стекала кровь его невыносимо. Стекала кровь с его лица, позор был крестный, а ей шипы с того венца вонзались в сердце. Убили сына на глазах, уж все свершилось, и сердце болью, будто взмах копья, пронзилось. Вдруг землю всю объяла тьма, слеза застыла. Как сильно в этом мире мать любила сына. И, вспомнив ангела слова, она смирилась, склонилась в немощи глава, душа молилась. И в те минуты не понять, воскрес он позже, что имя суждено принять ей Матерь Божья.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Свободному радио 7 лет.
1: Бог с тобой. Не бойся. Свободное радио.

0: Друзья, всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Труднее всего выжить в одиночку. Не просто так иммигранты создают сообщество единоплеменников. Так выживать и быть эффективным на чужбине куда проще. Мы нужны друг другу, особенно в трудные времена. И свободное радио рядом, даже если кажется, что сейчас рядом нет тех, кто понимает. Уже 7 лет. С днем рождения нас всех, друзья!
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры. Свободному радио 7 лет.

0: Классики о вере.
1: Иван Александрович Ильин, русский философ. Вера в Бога принадлежит к самым глубоким, таинственным и духовно драгоценным состояниям человека. Это есть благодатное переживание великой душевно-художественной ценности и жизненной силы, которым надо дорожить, которое надо беречь и к которому не следует подходить умничая и произволяя.
0: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Среди учеников произошел спор, кто из них больше. Иисус, зная, о чем они про себя думают, взял ребенка, поставил рядом с собой и сказал им: «Кто примет этого ребенка ради меня, тот принимает меня. А кто примет меня, принимает и того, кто послал меня. Ведь тот из вас, кто меньше всех, больше всех».
2: Новая музыка на свободном радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: We got vices, we got pain. Yeah, we all go through it, so aren't we all the same? I got a thorn in my side, take it out from where

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Друзья, всем привет! Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчей, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее, но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом. Даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие. И пока мы нужны, мы будем звучать.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: посвященное о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Джозеф Томпсон, английский физик. Джозеф Томпсон открыл электрон. Он получил Нобелевскую премию по физике в 1906 году в знак признания его выдающихся заслуг в области теоретических и экспериментальных исследований проводимости электричества в газах. Он писал: «Не бойтесь быть независимыми мыслителями. Если вы мыслите достаточно сильно, то вы неизбежно будете приведены наукой к вере в Бога, которая есть основание религии. Вы увидите, что наука не враг, а помощница религии».

0: 103-й псалом. «Прославь, душа моя, Господа! Господи, мой Боже, Ты очень велик! Ты облачен в славу и величие! Ты покрываешь себя светом, как одеждою, небеса простираешь, как занавес, и устанавливаешь над водами свои небесные чертоги, облака делаешь своей колесницей, ходишь на крыльях ветра, Ты делаешь ангелов своих ветрами и слуг своих языками пламени. Землю Ты утвердил на ее основании, чтобы никогда не пошатнулась. Бездную, как одеянием, покрыл ее. Воды стояли выше гор, но отступили воды от окрика Твоего. При звуке Твоего грома они поспешили прочь. На горы поднялись, а после спустились в долины, в место, которое Ты назначил для них. Ты поставил им предел, который не смогут перейти, и землю вновь не покроют. Ты посылаешь реки в долины, они текут между горами, они поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют там свою жажду. У воды гнездятся небесные птицы, из ветвей подают свой голос. Ты поешь холмы из своих небесных чертогов, земля насыщена плодом твоих дел. Ты растишь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы он производил пищу из земли, вино, веселящее сердце человека, и масло, от которого светится лицо его, и хлеб, укрепляющий его сердце. Насыщены деревья Господни, ливанские кедры, которые он насадил. На них птицы вьют свои гнезда, ели жилище аисту. Высокие горы – убежище для диких козлов и скалы для доманов. Он поставил луну для указания месяцев. Солнце знает, где ему заходить. Ты простираешь тьму, и наступает ночь, в которой бродят все звери лесные. Молодые львы рычат о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, они собираются вместе и ложатся в своем логове. Выходит человек на свою работу и трудится до вечера. Господи, как многочисленны Твои дела! По Своей мудрости Ты все сотворил. Земля полна Твоих созданий. Вот море, богатое и пространное, в котором нет числа пресмыкающимся, животным, малым и большим. В нем плавают корабли. Там Левиафан, которого Ты сотворил, играть в нем. Все они ожидают от Тебя, чтобы Ты дал им вовремя их пищу. Ты даешь им, они принимают. Открываешь свою руку, насыщаются. Если скрываешь свое лицо, они в смятении. Когда отнимешь их дыхание, умирают они и возвращаются в прах. Пошлешь свой дух, и они сотворены, и ты обновляешь лицо земли. Да будет слава Господня вовеки, да возрадуется Господь своим делам. Он смотрит на землю, и трепещет она, прикасается к холмам, и дымятся они. Буду петь Господу, пока я жив. Воспою хвалу моему Богу, пока существую. Да будет приятно ему размышление мое. Буду радоваться о Господе. Пусть исчезнут грешники с лица земли, и не будет больше беззаконных. Прославь, душа моя, Господа. Аллилуйя!
1: Свободная.

0: Всем привет! Это Андрей Страдубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.
1: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Спасает детей не ваше наставление, а благословение Бога, Духа Святого, сопровождающее ваши труды. Чарльз Спержен.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: вами о самом важном. Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я из Рассказова. Зовут меня Давид.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: У меня родители с детства веровали. Вот, я тоже поверил.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Идти дальше, преодолевать определенные трудности, жизненные трудности. Вот.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Возлюби ближнего твоего к самому себя. Марка, 12 глава, 31 стих.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Христианство – это, конечно же, свобода.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Андрей Булатов.
1: Большинство из нас пользовались и пользуемся иногда услугами такси. И наверняка вы видели у водителя навигатор, который прокладывает ему путь. А если мы сравним сложность работы таксиста, например, 30-летней давности? Это был человек с уникальными знаниями города, всех улиц, переулков. Я помню из своего детства. Когда мы не могли найти нужный адрес, мы шли на остановку, где стояло такси, и просили помощи. И таксист нам всегда показывал, куда идти, где нужна улица, где нужный дом. А если взять нашу жизнь, наш жизненный путь, то для нас навигатором является Библия, Слово Божье. И сегодня Библия есть у каждого из нас, и не одна. В печатном издании, в электронном. Мы можем получить ее бесплатно, платно на любой вкус. Но несмотря на то, что она стала очень доступной, ее ценность нисколько не умалилась. Господь дал нам Слово Божье, и это навигатор для нашей жизни, чтобы мы шли по Нему в вечность, в Его Царство. Давайте послушаем слова Иисуса Христа. Они записаны в книге от Иоанна, 14 глава. «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал им, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Братья и сестры, давайте будем читать Слово Божье каждый день, и оно укажет нам путь в обители Божьи, вечное и прекрасное.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто! И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.

0: Деяния апостолов.
1: Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих. Какой дом созиждете мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили.
2: Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал:
1: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога».
2: Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды в ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил:
3: «Господи Иисусе, прими дух мой!»
2: И, преклонив колени, воскликнул громким голосом:
3: «Господи, не вмени им греха сего!»
2: И, сказав сие, почил. Савл же одобрял убиение его.
0: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Возлюбленные, мы собрались здесь, чтобы соединить вот этого мужчину и вот эту женщину святым брачным союзом. Для своего бракосочетания жених и невеста изъявили желание написать свои собственные клятвы. Анжела, пожалуйста.
1: Я, Анжела, беру тебя, Гарри, к своей законной мужья. Обещаю любить тебя и заботиться о тебе, насколько мне позволит моя карьера и мои тренировки.
0: Простите, а что это у вас за клятва такая?
1: Знаете, мы с Гариком очень тщательно подошли к вопросу нашего бракосочетания. Мы решили, что причина, по которой многие браки заканчиваются разводом, в том, что партнеры очень много требуют друг от друга. Ну что, пусть Гарик скажет тогда.
0: Да-да, конечно. Давай, Гарик.
2: Я, Гарик, беру тебя, Анжела, в свои законные жены. Обещаю любить тебя и заботиться о тебе, пока смерть не разлучит нас.
0: Перед лицом, но...
2: Я не закончил. Однако, если после рождения детей ты станешь менее привлекательной, я оставляю за собой право установить внебрачные отношения с другой, более привлекательной женщиной.
0: Похвально, конечно, ничего не скажешь. Гениальный просчет. Только Господь, молодые люди, требует от брака большего.
1: Я пыталась отговорить Гарика от того пункта, но ведь после рождения детей...
0: Брак — это больше, чем рождение детей. Брак — это прообраз отношений между Христом и Церковью. Господь повелевает вам сохранить верность друг другу до конца своих дней.
1: Видишь, Гарик, говорила я тебе. Тебе нужно переписать свои клятвы.
0: Тебя это, Анжела, тоже касается.
1: А с моей-то клятвой что не так?
0: В принципе, верность можно нарушить, и не вступая в отношения с другим человеком.
1: Как это?
2: Да, как это?
0: Этим могут стать ваша работа или тренировки. Как я уже сказал, брак — это прообраз. А в Библии много примеров тому, что происходит, когда люди ставят что-либо прежде посвящения Богу.
2: Вот это
1: вот
2: да!
1: Это да.
0: Вы куда?
2: Я сейчас вернусь, нужно клятву переписать.
1: Я тоже.
0: Дорогие возлюбленные, чайку попьем пока. А, давайте.
3: Вы слушаете «Свободное».

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: Верь, живи, молись. «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Послание евреям, 13 глава, 16 стих.
0: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.
2: Бро, слушай, передай соль, пожалуйста. Ага, спасибо.

0: сверхновощи, крылышки или окорочка. Все это поливаем майонезом, засыпаем укропом и тертым сыром. Ставим горячую духовку на 40-50 минут, ну и добавляем соль по вкусу. И готово!
1: Библейские чтения.
2: Здравствуйте, друзья! С вами Олег Буд, пастор церкви «Ковчег» из Краснодара. Давайте прочитаем текст сегодняшнего дня. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Послание к Евреям, 13 глава, 16 стих. Нехорошо ходить в гости с пустыми руками, об этом знают все христиане. Или встречать приглашенных друзей, не подготовившись, с пустым столом, неубранной квартирой или заспанным к вечеру видом. Подобная необдуманность походом в гости или приемом таковых, если и случаются, то не увенчивает участникам любой доброй встречи венцом радости или, как сказала бы молодежь, химией общения. Вечер пролетает мимо цели, и такой промах уже является грехом, потому что сделан не по вере и без должного внимания к своей совести. Она-то не обманет, подскажет, как лучше поступить. Но если мы игнорируем доброе внутреннее расположение, значит, проигрываем и снова промахиваемся. Такое евангельское определение греха. Все дело в жертве. Без нее не получится ничего, даже случайная встреча с давним другом где-нибудь на остановке. Жертва предусматривает всегда цену, которую нужно платить, служа другим, будь то вниманием или временем. Как цветок питается светом, так дружественная беседа насыщается взаимной заинтересованностью собеседников, которыми любуются даже окружающие. Апостол пишет, что если ранее в Ветхом Завете жертва приносилась в храме через священников посредством животных, то сейчас, во время Нового Завета, жертва меняет свою природу. Он перечисляет духовные жертвы, которые заменяют собой кровавый ритуал. Таковы добрые дела и общение. То есть служение Богу переносится из сферы обрядов в сферу этики и межличностных отношений. Но можно схалтурить, ограничившись кусочком нашего сердца. Вместо жертвы общительности пожертвовать частичку внимания к собеседнику или, того хуже, без причины пропустить приглашение в гости. К примеру, на долгожданный пикник свободного радио, которое гостеприимно ожидает всех уже в эту субботу, 29 августа. Помните притчу про отличие жертвы от пожертвования? Разница между кусочком сала от поросенка и снесенным яичком от курочки, безусловно, есть. Главное, что жертвователь кусочка сала не сможет похвалиться впечатлениями о своем подвиге ввиду объективной причины. Он просто будет лежать на алтаре.

0: золотые библейские стихи.
1: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Псалтирь 41:12.
0: Глоток.

Всем привет! Это Сергей Заноза и группа Заноза. Мы от всего сердца поздравляем коллектив Свободного Радио и, конечно, всех слушателей с юбилеем. Да-да, 7 лет – это тоже юбилей. Всем пока и Божьих благословений. Ну и, конечно, слушайте наши песни на Свободном Радио. Ура!

0: Свободное радио рядом.
1: Все с надеждой, руки в небеса, как малый по-прежнему, верю в чудеса, все еще прибежище у твоего лица.

0: руки в небеса, как малой по-прежнему, верю в чудеса. Все еще прибежище у твоего лица, доведи безгрешную дорогой до конца.
1: Привет, друзья! Это Катя, и вы на Свободном радио. Наслаждаемся Божьим присутствием, отличной музыкой и сердечным общением. Если вы еще не заходили в наши чаты в Телеграме и Вайбере, самое время сделать это. Ссылка на вход на главной странице нашего сайта свободная.фм. Не проходите мимо.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Деяния апостолов.
1: Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им:
2: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите».
1: Павел, встав и дав знак рукою, сказал:
3: «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте, Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской и мышцую вознесенную вывел их из нее и около 40 лет времени питал их в пустыне. И истребив 7 народов в земле ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет, отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, а сем сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно». Посему и в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам».
1: При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией.
4: Новая музыка на свободном радио.

0: Поздравляю «Свободное радио» с днем рождения. Поздравляю коллектив «Свободного радио», всех слушателей и участников программы. Желаю «Свободному радио» новых достижений, умножения аудитории, увеличения территории вещания, новых идей и программ. Благодарю за возможность принимать участие в эфирах и быть частью этого великого Божьего дела. С уважением и любовью, пастор Сергей Алексеев из города Тверь.
1: Утренний движ на «Свободном радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Нас должны тревожить не семейные ссоры сами по себе, а то, чем они заканчиваются. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Почти все супруги время от времени ссорятся, но эти ссоры зачастую лишь способствуют оздоровлению психического климата в семье. Словесная перепалка, разумеется, в разумных пределах, помогает супругам как бы проверить их взаимоотношения и выпустить пар. Но что следует потом, после ссоры? В прочных семьях период конфронтации заканчивается тем, что любящие люди прощают друг друга, становятся еще ближе и дороже друг другу, начинают еще больше уважать и понимать своего партнера, а иногда все венчает радость сексуального удовлетворения. В непрочных же семьях конфликт никогда не разрешается до конца и продолжает тлеть. Создается опасная ситуация, когда один конфликт служит как бы прелюдией к следующему. Конечно, этого следовало бы избежать. Было бы неплохо, если бы супруги после того, как буря утихнет, более пристально заглядывали в самих себя. Действительно ли были причины для сказанных вами обидных слов? Заслужил ли их ваш партнер? Нужно ли просить прощения у мужа, жены за нанесенную обиду, вместо того, чтобы попытаться разобраться в истинных причинах ссоры? Не остались ли неразрешенными какие-либо существенные разногласия? Давайте поразмыслим над этим. При определенном навыке таким образом разрешать каждую из возникающих конфликтных ситуаций, перед нами открываются великолепные перспективы для упрочения нашего союза и достижения лучших взаимоотношений. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.
3: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Послание евреям, 13 глава, 16 стих.
2: Это свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Олег Буд, пастор церкви Ковчег из Краснодара. Давайте прочитаем текст сегодняшнего дня. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Послание к Евреям, 13 глава, 16 стих. Нехорошо ходить в гости с пустыми руками, об этом знают все христиане. Или встречать приглашенных друзей, не подготовившись, с пустым столом, неубранной квартирой или заспанным к вечеру видом. Подобная необдуманность походом в гости или приемом таковых, если и случаются, то не увенчивает участникам любой доброй встречи венцом радости или, как сказала бы молодежь, химией общения. Вечер пролетает мимо цели, и такой промах уже является грехом, потому что сделан не по вере и без должного внимания к своей совести. Она-то не обманет, подскажет, как лучше поступить. Но если мы игнорируем доброе внутреннее расположение, значит, проигрываем и снова промахиваемся. Такое евангельское определение греха. Все дело в жертве. Без нее не получится ничего, даже случайная встреча с давним другом где-нибудь на остановке. Жертва предусматривает всегда цену, которую нужно платить, служа другим, будь то вниманием или временем. Как цветок питается светом, так дружественная беседа насыщается взаимной заинтересованностью собеседников, которыми любуются даже окружающие. Апостол пишет, что если ранее в Ветхом Завете жертва приносилась в храме через священников посредством животных, то сейчас, во время Нового Завета, жертва меняет свою природу. Он перечисляет духовные жертвы, которые заменяют собой кровавый ритуал. Таковы добрые дела и общение. То есть служение Богу переносится из сферы обрядов в сферу этики и межличностных отношений. Но можно схалтурить, ограничившись кусочком нашего сердца. Вместо жертвы общительности пожертвовать частичку внимания к собеседнику или, того хуже, без причины пропустить приглашение в гости. К примеру, на долгожданный пикник свободного радио, которое гостеприимно ожидает всех уже в эту субботу, 29 августа. Помните притчу про отличие жертвы от пожертвования? Разница между кусочком сала от поросенка и снесенным яичком от курочки, безусловно, есть. Главное, что жертвователь кусочка сала не сможет похвалиться впечатлениями о своем подвиге ввиду объективной причины. Он просто будет лежать на алтаре служения. Благо, что в Новом Завете все жертвы живые и даже очень довольны своим положением во Христе, хотя и не без трудностей, конечно.

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

RBC Music. Слово жизни мьюзик.

0: Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

87-й псалом. «Основание его на святых горах. Господь любит врата Сиона больше всех поселений Иакова. Славное возвещается о тебе, город Божий. Упомяну знающим меня о Раве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Кушем. Такой-то родился там. О Сионе скажут, такой-то и такой-то родился в нем, и Всевышний сам укрепил его. Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там. Все поющие и играющие скажут, все источники мои в тебе».

0: Дорогие и возлюбленные работники «Свободного радио», ваш друг и соратник Павел Баранов, то есть я, поздравляет вас с днем рождения. 7 лет – это очень-очень классно, что вы однажды взялись, осмелились и рискнули, и взялись за это дело и продолжили. Как написано, прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих, благое. Тут с огромной радостью я вас поздравляю и желаю вам прекрасного продолжения, прекрасного начала, чтобы и смелее, и мудрее, и больше, и шире, и дальше распространялась благая весть с вашей помощью, чтобы никто не смог остановить то, что вы делаете для Господа. Молитвы и все, что у нас есть, пусть будет вам в помощь. Господь с вами, с Богом.
1: Свободные.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Не отменить я пришел, а исполнить. Говорю вам, пока не исчезли земля и небо, даже мельчайшая буква, даже черточка не исчезнет в законе. Все это сбудется».

0: Свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которую не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфира, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских христиан-баптистов. Краснодар.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Свободному радио 7 лет.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: опыт или оградить от потенциальной ошибки, а другие воспринимают это как насилие и вмешательство в личную жизнь. Чтобы такого было меньше, служители должны помнить, что они не могут контролировать все и нельзя пытаться кого-то удержать. А прихожанам надо научиться приглушить гордость и, возможно, прислушаться к советам.
1: Вдохновляйся!

0: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня, искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти». Еще раз с днем рождения, Свободное радио.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на Свободном радио. Начни день с нами.

0: Лиза Лукашина. Вся улица горит небесной белизной, душа моя болит, когда ты не со мной. Зари холодный цвет и серебро домов, твоих очей рассвет распишет легкость снов. И вырвутся шелка твоей улыбки день, душа моя легка, как радужная тень. И вырвется завет из плена тишины, какое счастье, Бог, что у меня есть ты.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, в вашем магазине комиссионном случайно нет яхты?
2: Яхты?
1: Не настоящие, конечно, я модель имею в виду.
2: Вот тебе совпадение. Не поверите, я как раз собиралась выставить на витрину одну модель. Ее только вчера сдали. Сейчас принесу.
1: А, вы знаете, меня интересует только одна конкретная модель. Там такая яхта белая, мачта одна и парус из голубого шелка.
2: Одна мачта и парус из голубого шелка?
1: Там еще на корме написано «Адам», верно?
2: Да, «Адам» написано.
1: Yes, нашел.
2: Получается, я купила эту модель у вора?
1: Нет, не совсем. Понимаете, вчера, когда я опустил эту модель на воду, ветер внезапно изменил направление, ее понесло к противоположному берегу озера. А когда я туда прибежал, ее там уже не было. Ну, подобрал кто-то из мальчишек, по-видимому.
2: Ну ладно, хоть не у вора.
1: Вы только не расстраивайтесь, я ведь у вас ее куплю, все как положено. Вы ж тут ни при чем. А сколько с меня?
2: Да я собиралась ее выставить за 4000 рублей.
1: Хорошо. Сейчас. Так, вот. 4000 рублей, возьмите, пожалуйста.
2: Мне очень неловко. Понимаете, мне сдали ее вчера за 600 рублей.
1: Это вообще не важно для меня. Вот 4000,
2: нет, берите, пожалуйста. Я не могу взять ваши
1: берите,
2: деньги.
1: Берите, спасибо. Вы не представляете, как я рад, что я ее нашел. Я уж и не надеялся, честно говоря.
2: Но я, кстати, только сейчас начинаю понимать, почему вы так радуетесь. Это в самом деле потрясающая работа. Это просто шедевр.
1: Спасибо, я старался.
2: В смысле я старался? Это что, вы ее сделали?
1: Ну да.
2: Своими руками?
1: Ну да, я дизайнер. Делаю модели различных всяких яхт, судов.
2: А можно вам задать один вопрос?
1: Конечно.
2: А скажите, а вот коль вы дизайнер, всю жизнь делаете эти модели,
1: ну,
2: у вас их, наверное, не один десяток. Почему именно эта модель вам так дорога?
1: Понимаете, она дорога мне как память. Дело в том, что я сделал ее, когда... Ну, в общем, это долгая история.
2: Да ничего, я не тороплюсь. Ой, извините, я понимаю, вы, наверное, торопитесь.
1: Да, в общем, нет, не особо. В общем, я сделал эту модель как раз после того, как поверил в Бога. И я тогда как раз начинал читать первую книгу Библии «Бытие». Ну и вот решил назвать яхту в честь первого человека на Земле.
2: Адам. А я подумала, так зовут мастера, который ее сделал.
1: Нет, меня зовут Максим.
2: Приятно познакомиться. Катя.
1: Так вот, Катя, рассказываю дальше. Когда я работал над этой моделью, я много размышлял о том, как Бог сотворил нашу Вселенную и затем первого человека на Земле.
2: Так.
1: И когда я закончил работу, мне эта яхта так понравилась,
2: так,
1: что мне, честно говоря, совсем не хотелось испытывать ее на воде. Жалко мне как-то ее было. Хотелось просто ее дома на полку поставить и любоваться.
2: И тем не менее вы решились на это? Почему?
1: Трудный вопрос. Смотрите, Бог сотворил первого человека, наделив его свободной волей, так?
2: Так.
1: И мне, знаете, тоже словно хотелось почувствовать, пережить. Каково это отпустить свое любимое творение на свободу? И что вы думаете?
2: Что?
1: Едва я отпустил модель на воду, внезапно подул сильный ветер, и яхта помчалась от меня вдоль берега. Кое-как догнал. Вот с тех пор я зарекся отпускать эту модель.
2: А что же побудило вас делать это еще раз? Вчера?
1: Ну, это долгая история.
2: Ну, так ведь мы вроде никуда не торопимся.
1: Ну, хорошо. Но сначала я спрошу, вы христианка?
2: Нет.
1: Тогда я не уверен, что вы поймете.
2: И все-таки?
1: Дело в том, что недавно я сам, так сказать, сбился с пути. Бурные воды уносили меня все дальше и дальше в бездну, а Бог стоял на берегу и с надеждой ждал моего возвращения. А вчера я осознал свою вину и попросил у него прощения. А потом пошел домой, взял с полки своего Адама и вновь пустил его по воде. Эта модель будет служить мне напоминанием о том, как сильно я однажды заблудился и как милостив был ко мне Господь.
2: Почему вы улыбаетесь?
1: Да тут еще эта история с магазином вашим. Сплошные аналогии.
2: А что с моим магазином?
1: В Евангелии написано, что Иисус искупил нас своей кровью.
2: Так.
1: Ну и я, получается, тоже своего Адама как бы у вас выкупил.
2: Знаете, вы первый христианин, который разговаривает со мной на понятном мне языке.
1: Спасибо.
2: А каким образом Иисус, как вы говорите, искупил нас своей кровью? Или это тоже долгая история?
1: В общем-то, да, но мы ведь никуда не торопимся.
2: Никуда не торопимся. В таком случае, позвольте принести вам чашечку кофе, и вы мне все обстоятельно растолкуете.

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Луки.
1: В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им:
2: «Пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен гряды и во имя Господне».
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Блез Паскаль. «Если Бога нет, а я в Него верю, я ничего не теряю. Но если Бог есть, а я в Него не верю, я теряю все».
2: Свободное радио.

0: my life gracefully broken.
1: С днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков. И я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивать всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Послание евреям, 13 глава, 16 стих.

0: все можешь ты.
1: Библейские чтения.
2: Здравствуйте, друзья! С вами Олег Буд, пастор церкви «Ковчег» из Краснодара. Давайте прочитаем текст сегодняшнего дня. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Послание к Евреям, 13 глава, 16 стих. Нехорошо ходить в гости с пустыми руками, об этом знают все христиане. Или встречать приглашенных друзей, не подготовившись, с пустым столом, неубранной квартирой или заспанным к вечеру видом. Подобная необдуманность походом в гости или приемом таковых, если и случается, то не увенчивает участникам любой доброй встречи венцом радости или, как сказала бы молодежь, химией общения. Вечер пролетает мимо цели, и такой промах уже является грехом, потому что сделан не по вере и без должного внимания к своей совести. Она-то не обманет, подскажет, как лучше поступить. Но если мы игнорируем доброе внутреннее расположение, значит, проигрываем и снова промахиваемся. Такое евангельское определение греха. Все дело в жертве. Без нее не получится ничего, даже случайная встреча с давним другом где-нибудь на остановке. Жертва предусматривает всегда цену, которую нужно платить, служа другим, будь то вниманием или временем. Как цветок питается светом, так дружественная беседа насыщается взаимной заинтересованностью собеседников, которыми любуются даже окружающие. Апостол пишет, что если ранее в Ветхом Завете жертва приносилась в храме через священников посредством животных, то сейчас, во время Нового Завета, жертва меняет свою природу. Он перечисляет духовные жертвы, которые заменяют собой кровавый ритуал. Таковы добрые дела и общение. То есть служение Богу переносится из сферы обрядов в сферу этики и межличностных отношений. Но можно схалтурить, ограничившись кусочком нашего сердца. Вместо жертвы общительности пожертвовать частичку внимания к собеседнику или, того хуже, без причины пропустить приглашение в гости. К примеру, на долгожданный пикник свободного радио, которое гостеприимно ожидает всех уже в эту субботу, 29 августа. Помните притчу про отличие жертвы от пожертвования? Разница между кусочком сала от поросенка и снесенным яичком от курочки, безусловно, есть. Главное, что жертвователь кусочка сала не сможет похвалиться впечатлениями о своем подвиге ввиду объективной причины. Он просто будет лежать на алтаре служения. Благо, что в Новом Завете все жертвы живые и даже очень довольны своим положением во Христе, хотя и не без трудностей, конечно. Курочка, что снесла яичко, пожертвовала, но не стала жертвой. Так и человек, не забывающий добрые дела и общения, одним решением попадает дважды в цель, радует людей и угождает Богу. До свидания.

История христианских гимнов. Что за дитя? Мелодия гимна «Что за дитя?» «What child is this?» — это английская баллада XVI века «Green sleeves» — «Зеленые рукава». Изначально лицензию на мелодию получил в 1580 году некий Ричард Джонс, хотя считается, что написал ее ранее сам король Англии Генрих VIII. Вполне возможно, что мелодия является народной, то есть она еще более старая. Говорят, что под нее танцевала дочь Генриха, Елизавета I. Шекспир упоминает эту народную песню в «Виндзорских насмешницах». Слова баллады были совсем не религиозного содержания, и впоследствии на эту мелодию были положены многие тексты и даже одна старая рождественская песня 1642 года. Слова ныне всем известного гимна «Что за дитя?» написал в 1865 году Уильям Чаттертон Дикс, который считается одним из лучших профессиональных авторов гимнов. В возрасте 29 лет его поразила серьезная болезнь. Долгое время Дикс был прикован к постели и страдал от глубокой депрессии, пока не воззвал к Богу и не встретился с Ним по-новому, действительно, как он сам вспоминал. Благодаря этому духовному переживанию на свет появилось несколько стихотворений, в том числе и этот рождественский гимн. Позже строфы этого стихотворения были положены на мелодию «Green Sleeves». Это сделал Джон Стайнер, издавший в 1871 году сборник гимнов, в который входила и эта песня.

Зинаида Миркина. «Все, что мы видим, лишь фрагменты, частицы истины. Истину, лицо Бога, мы можем увидеть лишь как целое, собравшееся в некоем фокусе внутри нас. Наше самоутверждение есть великий самообман. И мы сами, и наши представления о Боге совершенно недостаточны, если они хоть кого-то исключают». Хоть одну каплю бытия оставляют отдельной, не вмещенной внутрь. «Одна капля твари вытесняет всего Бога», — сказал мейстер Экхарт. «Любое противопоставление своего Бога другому делает Бога не всеобъемлющим, а не всеобъемлющий Бог — это не Бог».

0: Дорогие друзья, команда Свободного Радио, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Благодарю Бога за каждого из вас, за ваше старание, ваше служение. Вы свет, который зажигается в эфире каждый день. С днем рождения! Пусть Господь благословит весь следующий год, расширит ваше влияние, а ваши голоса всегда останутся радостью для нас. Рад быть с вами, пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Марка.
1: Подозвав к себе народ и учеников, Иисус сказал: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе, возьмет свой крест и тогда следует за мной. Кто хочет спасти свою жизнь, тот ее потеряет. А кто свою жизнь потеряет ради меня и радостной вести, тот ее спасет. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит? Разве не все отдал бы он, лишь бы вернуть себе жизнь? А кто постыдится признать меня и мои слова перед этим безбожным и грешным поколением, того и Сын Человеческий постыдится признать, когда придет облеченный в славу Отца Своего с Божьими ангелами».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Спешу, друзья, ворваться в ваш сегодняшний день с пожеланиями. Привет, это Наташа Романцова. Пусть все будет добрым. Утро, день, вечер, надежды, мысли, помыслы, мечты, люди, встречи. А то как же жить иначе? Всем отличного дня. Как минимум, отличного от череды всех остальных.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо,

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу. Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Вот скажите, друзья, а как так вышло, как так быстро социальные сети убедили нас, что, например, 10-20 лайков – это мало?
1: Меня никто не читает, никто не смотрит мой профиль.
0: А представьте себе день, когда вы вышли из дома, и 20 человек сказали бы вам, как вы прекрасно выглядите. Или, надо же, ты излагаешь такие чудесные мудрые мысли, с тобой так интересно. И вот так представляете за день 20, 30, 40 человек. Ничего себе, правда? Ну как-то счет у нас пошел на количество, а не на качество. А момент, когда все это с нами случилось, мы пропустили.
2: Свети ярко, вдохновляй. Свободное радио.

0: Лиза Лукашина. Безгранной дали небо холод, залито ввысь, пейзаж мерцает. Он красотою покоряет и смотрит вниз на старый город. Забытый звездами, луною, он не живет, а существует. И освещенную тропою следы рукой своей рисует. Разводы красок на холсте, я вижу небо привидения, прозрачно-сумрачное тленье, не надо тьмы, поверь себе. Далеки вы, небес царицы, и лед внутри пусть свет огнем, вы падаете, словно птицы, в полете гордом и немом. Когда сорвется свет такой, пусть в мир придет немного рая, и кто-то, может, умирая, однажды станет вдруг звездой.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободному радио 7 лет.
1: Да, денек сегодня выдался еще то. Давайте-ка по чайку.
2: Сейчас, Александр Евгеньевич, я чайничек поставлю.
3: Александр Евгеньевич, бутербродов с колбаской хотите?
1: Ой, не откажусь.
3: Да, пожалуйста.
1: Какой мне сегодня попался атипичный аппендикс. Давно с таким интересом не оперировал.
2: Ой, Мария Анатольевна, какой у вас браслетик красивый.
3: Это не просто браслетик, Светочка, это оберег. Я его позавчера на ярмарке славянских ремесел купила. Защищает от сглаза, порчи и повышенного артериального давления.
1: Помилуйте, Мария Анатольевна, вы же человек верующий, да к тому же медик. Неужели вы верите во все эти вещи?
2: А что, сейчас это очень даже актуально. Например, теперь модно сжигать на масленицу чучело.
3: Вот,
2: говорят,
3: вот,
2: к деньгам.
3: Традиционная медицина и добрые старинные обычаи снова возрождаются.
2: А на Ивана Купалу снова гадают на жениха.
3: Надо уважать свои культурно-исторические корни. Это так обогащает человека в духовном плане.
1: Вынужден разочаровать вас, но все, что вы перечислили, представляет собой пережитки языческой культуры. Библия, между прочим, запрещает ворожить, гадать, а обереги, амулеты, талисманы – это своего рода идолослужение.
3: Но послушайте, наши предки веками гадали на святки, и это не мешало им быть истинно православными христианами. Мне кажется, у России вообще свой путь.
4: Скорее, там острого пациента привезли!
1: Так, ну что у нас тут?
2: Так, острые боли в брюшной полости локализовались в правом подреберье. Температура 37,8, частая рвота.
1: Так, потерпите, голубчик, здесь больно. Так, а здесь?
3: Картина классическая, готовьте операционную.
1: Светочка, сбегайте-ка во двор. Там у крыльца спорыш растет, травка такая, с мелкими листочками. Нарвите-ка пучок.
3: Вы что, Александр Евгеньевич?
1: Как что?
3: Какая травка?
1: Будем аппендицит заговаривать. Отдадим дань традиции. Вернемся к истокам.
3: Да сейчас не время этих глупостей. Его спасать надо.
1: Давайте-ка, Светочка, пациента на каталку и в операционную.

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших

0: Деяния апостолов.
1: Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Всего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его».
0: Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал:
1: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?»
0: И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили Его пробыть у них несколько дней.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Рассказывай людям о своей вере вовремя и не вовремя. Встретился с человеком неверующим, сразу начинай рассказывать ему о своей вере, даже на кассе в супермаркете. Иначе как потом отчитываться за выполнение великого поручения?
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио рядом.

0: Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное Радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!
1: Свободное Радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
2: Привет! Это Бугаков, и это Свободное Радио.

0: 100 нескучных историй. Главное – прийти. Говорят, что давным-давно жил некий монарх, который время от времени приглашал за свой царский стол всех бедняков столицы. Монарха окружали богато разодетые придворные, в то время как и нищие сидели за тем же столом в грязных и дурно пахнущих лохмотьях. И вот однажды, перед самым таким застольем, один из придворных нечаянно замарал свой богатый шелковый наряд, так что уже не решался его надеть. Но как он появится на царском пире в испачканном одеянии? Сидел он дома и плакал, пока вдруг не осенила его мысль. «Да что же я сижу здесь и сокрушаюсь? Ведь сегодня именно тот день, когда на пиру будут не только придворные при полном параде, но и нищие в своих отрепьях. А значит, я все же смогу увидеть царский лик». И больше уже не горюя, он облачился в рубище нищего и мог сидеть за царским столом, как если бы на нем была богатая одежда царедворца. Любой честный, искренний человек согласится с тем, что он не может предстать пред царем всех царей, пред Богом, как святой, безгрешный человек. Увы, у нас у всех одежды запачканы. Но благая весть Библии заключается в том, что Бог зовет в свое царство всех грешников. Мы можем прийти к Нему такими, как есть, грешными, недостойными Его людьми. Ведь Библия учит, что Господь хочет подарить нам прощение, подарить новую жизнь, новое сердце. Но люди не получают этого только потому, что пытаются сами, своими силами измениться. Они говорят: «Вот я сперва заштопаю все дыры на своем одеянии, ототру все пятна, и уж тогда смогу предстать пред Богом». Но не лучше ли прийти в молитве к Богу таким, как есть, и, покаявшись, получить от Него совершенно новый, прекрасный наряд? Апостол Павел писал по этому поводу так: «Мы были рабами похоти, гнались за всякого рода наслаждениями, жили в злобе и зависти, но Бог, наш Спаситель, проявил к нам доброту и любовь. Он спас нас не за наши праведные дела, сколько бы мы их ни совершили, а по своей милости, через возрождающее омовение и обновление Святым Духом, которого щедро излил на нас через нашего Спасителя Иисуса Христа». Новый Завет, послание апостола Павла к Титу.
1: Слава Богу за все! Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Привет всем! А что если бы у вас был биограф, который описывал вашу жизнь? Какие главы были бы в этой книге? Что бы особенно запомнилось читателю? Задумывались когда-нибудь об этом? Это я не к тщеславию и гордости, а к размышлениям о плодах и о том, как ваша жизнь выглядит со стороны. Не теряйте ее понапрасну. И помните, подобная книга уже есть. Она на небесах, в руках Бога.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Dance All Day Long.
1: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем 7-летие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем. И лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Приходите праздновать вместе!

Дмитрий Мережковский. Из книги «Испанские мистики». Только экстаз божественный, творческий, может победить разрушительный, демонический экстаз войны. Вот почему людям наших дней, одержимых волей к безличности, кидающей бессмысленные человеческие жертвы в раскаленное чрево Молоха войны, нужнее, чем кому-либо сделанное святым Иоанном Креста, открытие той высшей точки экстаза, в которой происходит величайшее явление человеческой личности. Самая темная ночь из всех темных ночей, Гефсиманская ночь всего человечества – это война. Но, как снится голодному, будто он ест, но пробуждается, и душа его голодна, и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет, так будет и множеству всех народов воюющих. Исаия 29:8. Также неутолима и жажда мира в бесконечной войне наших дней. Мира не будет и после войны, второй, третий, четвертый, и сколько бы их ни было. Будет только перемирие перед новой злейшей войной, злейшим припадком безумного помешательства или бесноватости народов, потому что эти войны будут продолжением одной единственной войны. Самое страшное и гнусное во Второй Великой войне, этом небывалом за память человека жертвоприношении Молоху безличности, государственности, то, с каким восторгом люди сами кидаются и кидают других в его раскаленное чрево. Кажется, если бы столько жертв, сколько сейчас приносится дьяволу войны, приносилось тому, кто сказал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как дает мир, я даю вам» Иоанна 14:27, то давно уже наступил бы вечный мир на земле, начало Царства Божия. Может быть, людей, чувствующих ужас войны, больше, чем это кажется, но сколько бы их ни было, все достойное этого имени человечества в них. Ужас войны для них – ужас Гефсиманской ночи, наступивший для всего человечества. «Начал ужасаться и тосковать, и пал на землю и молился, и находился

Находясь в Барении, еще с большим усилием молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Луки 22:44-45. «В эту темную ночь уже невозможно молиться», — вспоминает он. «А если все-таки молишься, то с такой безнадежностью, что кажется, Бог не слышит молитвы. Да и в самом деле, лучше тогда не молиться, а только лежа лицом в пыли, покорно и молча терпеть эту муку. Муку эту терпят сейчас те, кто не спит от печали, а бодрствует и чувствует ужас войны, как Гефсиманскую ночь всего человечества. А все-таки люди недаром ждут мира, как утро ждут те, кто бодрствует в ночи. Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь». Исаия 21:11-12. Люди не выйдут из темной ночи войны в светлый день мира, пока не поймут, что мир может им дать только тот, кто сказал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как дает мир, я даю вам». Иоанна 14:27.

чем мы были вчера.

0: такие хлопоты.
1: Всем привет! Сегодня среда, а значит, с вами снова музыкальный редактор «Свободного» Андрей Стародубцев. Он хайповал задолго до того, как появилось это слово. Не стеснялся быть смешным, эпатажным и всегда был на острие трендов. Но главное, он никогда не изменял своим принципам и ценностям. Я говорю про Виктора Лавриненко, музыканта, чей узнаваемый голос вдохновляет уже второе поколение. Я помню Виктора еще со времен группы «Субкультура», которая могла раздражать, а могла в себя влюбить, но точно не оставляла равнодушным. Узкие, нет, очень узкие штаны, кожанки, эмо-прически, ска, панк и прочие эксперименты были тогда на острие молодежной моды. А там, где была молодежь, был и Виктор Лавриненко. И все это не ради славы или заработка. Все это ради нового поколения, которому всегда старался послужить Виктор. Сегодня мы знаем его как пастора и сольного исполнителя, записавшего очень много полюбившихся, прям-таки народных песен прославления.
2: Благо, благо, благо.
1: Еще больше людей слушали его песни про ценность семьи и отношения с женой, детьми и близкими.
3: Будь лучшим отцом для своего сына, помоги ему стать настоящим мужчиной.
1: Но в чем Виктор не перестает быть собой, так это в близости к молодежным трендам и к эпатажу. Если не в курсе, просто послушайте его свежие песни.
3: Я в потоке, я в ресурсе.
1: Ну а сегодня в музыкальной среде мы послушаем кое-что из старенького, а именно некогда скандальный трек субкультуры «Телевизор». Когда моя дочь услышала эту песню, то несколько раз переспросила: «Пап, а ты уверен, что стоит выбрать именно ее?»

0: такие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: У подножия Белых Карпат, на границе между Словакией и Моравией, в живописной долине небольшой реки лежит городок Стара-Тура. Статус города Стара-Тура получила давно, в 1467 году по указу короля Матфея I. В центре старого города стоит дом-музей Кристины Рой, словацкой писательницы. Рядом находится евангельская церковь, в которой служил пастором отец Кристины. Символично, что жизнь ее протекала рядом с церковью, которую она так любила. Отец Кристины был богобоязненный, честный и глубоко верующий человек. Кристина получила у него истинно христианское воспитание и твердое основание для всей своей будущей деятельности. Корни духовного пробуждения в Словакии связаны с именем Кристины Рой. Одна английская миссия, посвятившая себя проповеди Евангелия, послала в середине прошлого века миссионеров в Палестину. Но пути Господни неисповедимы. Ехали они через Венгрию и остановились в Будапеште, где в связи с болезнью одного из миссионеров задержались. Задержались надолго. Так началась евангелизационная работа в Будапеште. Англичане начали издавать книги и журналы на языках Австро-Венгерской империи. Так Кристина Рой познакомилась с истинной евангельской литературой и пришла к убеждению, что человеку, независимо от его религиозного прошлого, нужно лично принять Иисуса Христа своим Спасителем, то есть пережить рождение свыше. Что подтолкнуло Кристину Рой писать? Однажды она прочитала в газете объявление, в котором один из издателей обращал внимание на недостаток детской литературы и просил читателей ради Бога написать что-нибудь для детей. «Ну, раз он просит ради Бога, — сказала себе Кристина Рой, — то надо написать». Она села за письменный стол и, не отрывая пера от листа, написала свой первый рассказ «Без Бога на свете». Это было в 1892 году. Вскоре рассказ был переведен на немецкий язык, а в настоящее время эта книжка вышла более чем на 30 языках. Основной идеей в произведениях писательницы является необходимость рождения свыше для того, чтобы стать членом Божьего Царства и изменение образа жизни как следствие возрождения. Кристина Рой владела венгерским, немецким и, естественно, словацкими языками. Библию она читала на чешском языке. Она прочитала ее 49 раз. 50-й раз она читала Библию уже на своем родном языке, но не дочитала. Эта женщина была маленького роста, но высокого духа. Основной чертой ее характера было непоколебимое упование на Господа и абсолютное отсутствие сомнения в его водительстве. Она говорила о Господе как о своем очень близком друге, которого хорошо знала. Начатые дела Кристина Рой доводила до конца. Например, в Стара-Туре не было врача. Кристина Рой построила больницу. Под ее руководством был построен дом для престарелых, в котором она провела последние дни своей жизни, и приют на 35 детей. В семье Кристины Рой были истинно христианские отношения. Она была примерной дочерью. Ее слова отражали глубокую веру в Бога. Как она говорила, так и жила. Кристина Рой написала немало книг для детей. Такие рассказы, как «Работник», «В стране солнца», «Три друга» и так далее. Все они проникнуты любовью, теплом, оптимизмом и глубокой верой в нашего Создателя. Судьбы действующих лиц тесно переплетаются, образуя немало драматических, даже таинственных ситуаций. Но свет Евангелия проникает и в самые затаенные уголки человеческих душ, пробуждая их к новой, счастливой жизни. Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: С тех пор Иисус стал открыто говорить своим ученикам, что он должен идти в Иерусалим и претерпеть там много страданий от рук старейшин, старших священников и учителей закона, и что там его убьют, но на третий день он воскреснет. Петр, отведя его в сторону, стал ему перечить. «Пожалей себя, Господь, да не будет с тобой такого!» Но Иисус, обернувшись, сказал Петру: «Прочь с глаз, сатана! Ты сбиваешь меня с пути, ты думаешь не о Божьем, а о человеческом».
3: Свободное радио. В каждом звуке дыхание

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Послание евреям, 13 глава, 16 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Олег Буд, пастор церкви Ковчег из Краснодара. Давайте прочитаем текст сегодняшнего дня. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Послание к Евреям, 13 глава, 16 стих. Нехорошо ходить в гости с пустыми руками, об этом знают все христиане. Или встречать приглашенных друзей, не подготовившись, с пустым столом, неубранной квартирой или заспанным к вечеру видом. Подобная необдуманность походом в гости или приемом таковых, если и случается, то не увенчивает участникам любой доброй встречи венцом радости или, как сказала бы молодежь, химией общения. Вечер пролетает мимо цели, и такой промах уже является грехом, потому что сделан не по вере и без должного внимания к своей совести. Она-то не обманет, подскажет, как лучше поступить. Но если мы игнорируем доброе внутреннее расположение, значит, проигрываем и снова промахиваемся. Такое евангельское определение греха. Все дело в жертве. Без нее не получится ничего, даже случайная встреча с давним другом где-нибудь на остановке. Жертва предусматривает всегда цену, которую нужно платить, служа другим, будь то вниманием или временем. Как цветок питается светом, так дружественная беседа насыщается взаимной заинтересованностью собеседников, которыми любуются даже окружающие. Апостол пишет, что если ранее в Ветхом Завете жертва приносилась в храме через священников посредством животных, то сейчас, во время Нового Завета, жертва меняет свою природу. Он перечисляет духовные жертвы, которые заменяют собой кровавый ритуал. Таковы добрые дела и общение. То есть служение Богу переносится из сферы обрядов в сферу этики межличностных отношений. Но можно схалтурить, ограничившись кусочком нашего сердца. Вместо жертвы общительности пожертвовать частичку внимания к собеседнику или, того хуже, без причины пропустить приглашение в гости. К примеру, на долгожданный пикник свободного радио, которое гостеприимно ожидает всех уже в эту субботу, 29 августа. Помните притчу про отличие жертвы от пожертвования? Разница между кусочком сала от поросенка и снесенным яичком от курочки, безусловно, есть. Главное, что жертвователь кусочка сала не сможет похвалиться впечатлениями о своем подвиге ввиду объективной причины. Он просто будет лежать на алтаре служения. Благо, что в Новом Завете все жертвы живые и даже очень довольны своим положением во Христе, хотя и не без трудностей, конечно. Курочка, что снесла яичко, пожертвовала, но не стала жертвой. Так и человек, не забывающий добрые дела и общение, одним решением попадает дважды в цель, радует людей и угождает Богу. До свидания.

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались. Потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет – это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы обязательно все пройдем. С днем рождения всех нас, друзья! А еще я очень жду,

0: у каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы свободного радио» 29 августа. Все подробности о нем вы найдете на нашем сайте «Свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: Свободное радио. Нам по пути.
2: I'm on my way, I'm coming. Don't lose faith in me.

0: Rains.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Время подумать.
1: В послании к евреям в 11 главе сказано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А вот самообман – это уверенность в несуществующем. Чувствуете разницу? Или расписать эту разницу в красках? Я знаю реальную историю из жизни, когда верующая девушка сожительствовала с двумя мужчинами одновременно. И все они втроем в один голос повторяли, что так им сказал Бог. Решаясь на какое-то действие, человек облекает причины своих действий в красивую оболочку, в блестящий фантик. Но знаете, что самое печальное? Это делается даже не столько для того, чтобы избежать общественного порицания, сколько для себя самого. Спрашивается, зачем? Но ведь наедине с собой можно быть откровенным и здравомыслящим человеком. Но оказывается, нет. Даже в одиночестве человек продолжает зомбировать сам себя какими-то придуманными обстоятельствами и объяснениями. Убедительные причины, красивые отговорки. И все это страшно, потому что со временем человек сам начинает путать, где правда, а где ложь. Грань попросту стирается, и вымысел становится реальностью. Вот так и случаются все эти «я изменил жене» и считаю, что это абсолютно нормально. Супруга сама виновата, перестала следить за собой, допекает вечными придирками, да и все чувства рано или поздно угасают. А я мужчина, мне нужна страсть. Вот так и возникают все эти «он ведет себя как настоящий негодяй, ему уже столько лет, а он так ничего и не понял. Но я знаю, что я-то смогу его изменить, ведь я очень умная и очень сообразительная, не то что все его бывшие девушки». Казалось бы, ну нравится человеку жить в самообмане, чего мы к нему прицепились, пусть живет. Но цена у самообмана уж очень велика. Ценой у самообмана может стать непрожитая вами ваша же собственная жизнь. Да и к тому же, если человек обманывает себя, что уже говорить об окружающих? Человек никогда не сможет быть честен с другими до тех пор, пока обманывает сам себя. Как следствие, разваливаются отношения со всеми окружающими. Никто и не говорит, что быть честным с самим собой очень легко. Да нет, сложно. И это требует и осознанности, и определенных усилий, и переживаний не всегда положительных, и эмоций не всегда приятных. Правде в глаза смотреть совсем непросто. Обманываться проще, это так. Но для разминки давайте хотя бы попробуем называть вещи своими именами. Попробуйте, и вам наверняка не понравится. Но вы будете честны и искренни перед собой и Богом. Не пошел в воскресенье в церковь не потому, что столько дел, а потому, что я так бестолково организовал свое жизненное пространство, что воскресенье – это мой единственный шанс выспаться за всю рабочую неделю. Не читал сегодня Библию ни строчки. Не потому, что я так занят и дети занимают все мое свободное время, а потому, что я так расставил приоритеты. Все еще ношу за собой лишние 10 килограмм не потому, что мне их никак не сбросить, а потому, что я их не сбрасываю. Все еще не умею пользоваться новым видеорегистратором не потому, что жена ленится почитать в интернете, как именно им пользоваться, а потому, что я сам не в состоянии взять в руки инструкцию.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы — наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе.

0: Эй, привет, чё приуныли? Смотрите, какой денёк сегодня, а? Ну что вы за люди, а?
1: Да, Гарик, мы знаем, что тебе весело. И что сегодня прекрасный, великолепный, замечательный день. А теперь будь добр, помолчи!
0: Ну как, можно так жить? Я кофе пойду сделаю, кто-нибудь будет?
2: Мне не надо.
1: Нет, спасибо. Привет, ребята! Какой отвратительный день! На улице идет дождь, слякоть. У меня сегодня собака сдохла. Но мне все равно, ведь я христианин. Ура, ура, ура!
0: Кофе точно никто не будет? Дома кто есть?
3: Привет, дорогой.
0: Привет.
3: Что у тебя опять?
0: Ай, все то же. Пытаюсь им свидетельствовать, а в ответ одни насмешки.
3: Да не обращай ты на них внимания.
0: А действительно, чего я удивляюсь? Христос же говорил, что нас будут гнать за веру.
3: Да, Господь сказал, радуйтесь, когда страдаете за веру.
0: Знаешь, Анжела, не так просто постоянно строить из себя шута.
3: Погоди, Господь не сказал, что мы всегда должны быть веселыми.
0: Как? Ты же сама только что сказала, что...
3: Я сказала, что мы можем радоваться в любых ситуациях, потому что Христос никогда не покинет нас. Понимаешь? Быть веселым и быть радостным — это разные вещи.
0: Погоди, ты что-то меня совсем запутал.
3: Ну, веселье — это состояние, которое зависит от обстоятельств. Например, от того, как к тебе относятся на работе. А радость... Понимаешь, радость, она глубоко внутри. Радость — это мир, это уверенность в присутствии Бога рядом с тобой, когда ты знаешь, что что бы ни случилось, Он даст тебе силы идти дальше и будет любить тебя.
0: Получается, вместо того, чтобы строить из себя шута, я должен строить из себя человека, которому где-то там, глубоко внутри, всегда радостно.
3: Не надо вообще никого из себя строить.
0: Радость, веселье. Все равно никакой разницы не вижу. Пойду я полежу немного. Позовешь к ужину, ладно? Привет, дочь.
4: Что делаешь?
0: Газету читаю, разве не видно?
4: А можно я с тобой посижу?
0: Ксюш, я отдохнуть хотел.
4: Я тихонько.
0: Ну, посиди.
4: Пап, можно тебя спросить?
0: Ну, спрашивай, почему же нет?
4: Пап, почему ты с нами совсем не такой, как с другими? Ты всем улыбаешься, много разговариваешь. Вот если бы ты был дома такой... Пап, чего ты молчишь? Ты что, обиделся?
0: Нет, Ксюш, просто ты помогла мне понять что-то очень важное.
5: Дарья, Ксения, ужинать.
0: Ну, пойдем, мама зовет.
6: Гарик, у тебя все нормально?
0: Да, а что?
6: Просто ты как-то ведешь себя необычно.
0: Я веду себя как шут, ты это хотел сказать?
6: Ну?
0: Просто вчера я понял одну важную вещь. Иисус полюбил меня, даже когда я еще был слеп и ненавидел его. И я, кажется, понял, что такое настоящая радость.
7: Гарик, расскажи об Иисусе. Кто он такой?
0: С удовольствием.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Друзья, привет. Это Катя. Вы задумывались когда-нибудь, каким был мир во времена Христа? Представляете, убить раба, например, не считалось преступлением. Смерть была повседневностью, а нищета – ежедневным спутником жизни. Ужасы варварства. Сказали бы мы, полагая, что за 2000 лет наша цивилизация шагнула далеко вперед. Но, к сожалению, это не так. И ужаса и варварства хватает и сегодня. Тем не менее, надежда есть. Ведь Божий свет, он продолжает светить. Христос пришел в очень темный мир для спасения каждого, кто только в Него поверит. «Веруй в Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», сказано в Писании. И об этом на Свободном радио.
1: Вы слушаете Свободное радио. В конце все будет хорошо.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Подозвав к себе народ, Иисус сказал: «Послушайте и постарайтесь понять. Человека делает нечистым не то, что входит в уста, а то, что исходит из уст». Тогда ученики подошли к нему и говорят: «Знаешь ли ты, что твои слова вызвали негодование у фарисеев? Всякий саженец, не моим небесным отцом посаженный, будет вырван с корнем», — ответил он. «Оставьте их. Это слепые поводыри слепых. А когда слепой ведет слепого, то оба угодят в яму». «Объясни нам эту притчу», — обратился к нему Петр.

человека нечистым. Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжай.

Вместе, всей семьей, угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте, это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

0: Иногда мы принимаем решения, последствия которых длятся всего несколько минут.
1: Дайте шарик ванильного. Не, шоколадного. Хотя... давайте ванильного.
0: Иногда мы принимаем решения, последствия которых длятся дольше, чем нам бы того хотелось.
1: Солнцезащитный крем? Вот еще деньги на всякую ерунду тратить.
0: Иногда мы принимаем решения, последствия которых длятся всю жизнь.
1: Сейчас, деточка, сейчас, мамочка придет.
0: Иногда мы принимаем решения, последствия которых будут длиться вечно.
1: Ну что ты заладил? Христос, не надо меня спасать, я сам как-нибудь.
0: В Библии сказано, верующий в Сына Божьего Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий уже осужден. А каково ваше решение?
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Отвергающий наставления не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Притчи 15:32. Отвергающий замечания не заботится о своей душе, о том, чтобы искоренять из нее зло. Его не страшат собственные грехи, на которые указывает мудрый обличитель. И поэтому он не бросается решать обозначенные проблемы. Он огрызается и нападает. Не любит насмешник обличающих его и к мудрым не пойдет. Притча 15:12. Но мудрый выбирает опустить щит гордыни и подставиться стрелам обличения, которые, впиваясь в смиренное сердце, превращаются в елей праведности. Другими словами, мудрец открывает себя навстречу критике. Так, корректируя себя, он растет и становится лучше. Глупый же и слышать ничего подобного о себе не хочет, предпочитая лесть. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. 7:5-6. Веселье, которое выбирают глупцы, подобно костру. Терн горит сильным треском. Это треск прожигаемых зря бесценных лет. Какое сильное сравнение. Жизнь, приравненная по смыслу к горящему куску дерева. Самые популярные шоу – юмористические. Зрители надрывают животы, шагая в ад широкой поступью. По радио, со сцены, с экранов несутся пошлые, мерзкие, отвратительные шутки и анекдоты. Они смеются над тем, о чем нужно скорбеть. Они потешаются над грехом. Такой смех, прозвучав, смолкнет, как треск костра. И пусть он в течение 2 часов волнами наполнял целый зал, сотрясая стены и крышу, ему на смену неизменно придет мертвая тишина остывших угольков. Его сменят вечная скорбь и теснота. Ни единой улыбки, ни смешка. Лишь скрежет зубов и вой тех, кто смехом изгонял вину. Разве не страшно?
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это срок, когда уже можно подвести итоги, что мы и делаем. А еще мы смотрим вперед и говорим «Спасибо, что вы с нами». Давайте двигаться дальше вместе с Богом. А еще хочу сказать, что я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа. Приходите обязательно. Давайте славить Господа вместе.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Классики о вере.
1: Иоганн Арнт, немецкий религиозный мыслитель. Через веру, Слово Божие и святые таинства, которыми сердце наше, разум и дух, ум, воля и чувства обновляются, просвещаются и освящаются во Христе Иисусе и сообразуются с Ним, дабы быть человеку новую тварью.

0: Новый час на свободу.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Все, что хотите, чтобы делали для вас люди, делайте для них и вы. В этом весь закон и пророки».
2: Свободное радио. Всегда рядом.

Однажды воспитательница спросила у малыша: «Зачем тебе уши?» «Чтобы все видеть», — ответил тот, не задумываясь. «Но ведь для того, чтобы видеть, у тебя есть глаза». «Так-то оно так, но если не будет ушей, шапка сползет на глаза, и тогда я уже ничего не увижу». Берегите ваши уши, друзья. От них очень много пользы. Если бы не ваши уши, зачем тогда свободное? Спасибо, что вы у нас есть. Здесь на «Волнах свободного» Наташа Романцова. Спешу уступить место хорошей музыке.

0: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного радио. Телеграм-чат Свободного радио.
1: Над моей головой

так спасти. За них прости. И пусть над нами суд будет судом достойным, и каждый его примет как благоразумный разбойник. И будет вечная жизнь после того, как мир распнет нас. И я молюсь, чтобы нас Бог спас.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В Библии цифра 7 – это число полноты, совершенства и Божьего благословения. И за эти 7 лет мы с вами создали не просто радиостанцию, мы построили теплый христианский дом в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на нашем празднике!
1: «Свободное радио» — правильный выбор.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Исаак Ньютон. Он был одним из величайших ученых, которому принадлежит много выдающихся открытий. Закон всемирного тяготения, законы механики, интегральные исчисления и другие. Ньютон любил Бога и верил в Слово Божие. Он изучал Библию и писал к ней комментарии. Он говорил: «Библия имеет для меня первостепенное значение, как Слово Бога, написанное боговдохновенными людьми. Я ежедневно читаю Библию». Он ясно высказал свою точку зрения как ученый, когда сказал: «Атеизм бессмысленен. Когда я смотрю на Солнечную систему, я вижу Землю на том самом расстоянии, которое обеспечивает ей получение соответствующего количества тепла и света. Такое не происходит случайно». Когда Ньютон исследовал движение планет, он видел во всем руку Божью. Эта самая прекрасная система Солнца, планет и комет могла произойти только по решению и суверенному праву разумного, могущественного существа. Это существо правит всем, как Господь всего.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: вами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Ярослав Феоктистов, пастор Муромской церкви Часовни в Голгофе.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я верю в Христа, потому что Он призвал меня однажды, в тот момент, когда я Его не искал, но Он обратился ко мне первым, показал мою нужду в Нем, и я ответил на Его призыв верой. Хожу с Ним 23 года и ни разу об этом не пожалел.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера является основой моей жизни. Хочется ее поставить на первое место всегда, чтобы она была вот движущей силой всей жизни, всех отношений, любой сферы деятельности. Это касается и служения, и семьи, отношений с женой, воспитания детей, отношения с людьми и прочее. Поэтому, я не знаю, можно сказать, что это двигатель, я не знаю, всей жизни, топливо, мудрость исходит от веры. И смысл жизни становится именно отношение со Христом. То есть, получается, она занимает первое место, отодвигая плоть назад и открывая Бога, открывая Христа.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Библейский стих любимый, пожалуй, всегда радуйтесь.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Христианство – это свобода, но ограничения не те, которые навязываются извне, а те, которые человек полагает для себя сам, понимая, что другие люди тоже имеют свободу, и понимая, что Бог тоже имеет некие цели для нашей жизни, которые подразумевают ограничения собственной плоти самим человеком ради исполнения воли Божьей.
3: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: первого письма Павла Тимофею.
1: «Ведь мы ничего не приносим с собой в мир, ничего и не сможем унести. Если есть пища и одежда, будем довольны этим. Те же, кто хочет разбогатеть, впадают в искушение и попадаются в капкан множества глупых и вредных желаний, которые тащат людей в пучину крушения и гибели. Корень всех зол — любовь к деньгам».
2: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Мы отмечаем семилетие, и это огромный путь. Мы начинали с малого, но всегда знали, что делаем очень важное дело. Сегодня я горжусь нашей командой. Это люди, которые не сдаются, которые горят и которые верят. А еще я очень благодарна каждому слушателю, который сейчас вместе с нами. Спасибо за вашу веру, вашу поддержку и ваши молитвы. С праздником, друзья! Вместе мы сила. А еще я хочу сказать, что очень жду вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Надеюсь, что скоро увидимся.
3: «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх. Свободному радио 7 лет.

0: псих дня.
1: Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Послание евреям, 13 глава, 16 стих.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Олег Буд, пастор церкви Ковчег из Краснодара. Давайте прочитаем текст сегодняшнего дня. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Послание к Евреям, 13 глава, 16 стих. Нехорошо ходить в гости с пустыми руками, об этом знают все христиане. Или встречать приглашенных друзей, не подготовившись, с пустым столом, неубранной квартирой или заспанным к вечеру видом. Подобная необдуманность походом в гости или приемом таковых, если и случается, то не увенчивает участникам любой доброй встречи венцом радости или, как сказала бы молодежь, химией общения. Вечер пролетает мимо цели, и такой промах уже является грехом, потому что сделан не по вере и без должного внимания к своей совести. Она-то не обманет, подскажет, как лучше поступить. Но если мы игнорируем доброе внутреннее расположение, значит, проигрываем и снова промахиваемся. Такое евангельское определение греха. Все дело в жертве. Без нее не получится ничего, даже случайная встреча с давним другом где-нибудь на остановке. Жертва предусматривает всегда цену, которую нужно платить, служа другим, будь то вниманием или временем. Как цветок питается светом, так дружественная беседа насыщается взаимной заинтересованностью собеседников, которыми любуются даже окружающие. Апостол пишет, что если ранее в Ветхом Завете жертва приносилась в храме через священников посредством животных, то сейчас, во время Нового Завета, жертва меняет свою природу. Он перечисляет духовные жертвы, которые заменяют собой кровавый ритуал. Таковы добрые дела и общение. То есть служение Богу переносится из сферы обрядов в сферу этики межличностных отношений. Но можно схалтурить, ограничившись кусочком нашего сердца. Вместо жертвы общительности пожертвовать частичку внимания к собеседнику или, того хуже, без причины пропустить приглашение в гости. К примеру, на долгожданный пикник свободного радио, которое гостеприимно ожидает всех уже в эту субботу, 29 августа. Помните притчу про отличие жертвы от пожертвования? Разница между кусочком сала от поросенка и снесенным яичком от курочки, безусловно, есть. Главное, что жертвователь кусочка сала не сможет похвалиться впечатлениями о своем подвиге ввиду объективной причины. Он просто будет лежать на алтаре служения. Благо, что в Новом Завете все жертвы живые и даже очень довольны своим положением во Христе, хотя и не без трудностей, конечно. Курочка, что снесла яичко, пожертвовала, но не стала жертвой. Так и человек, не забывающий добрые дела и общение, одним решением попадает дважды в цель, радует людей и угождает Богу. До свидания.
0: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: de bunis adı sıçrı.
1: Радостная весть.
2: Чтение из книги Евангелия от Луки.
3: Что же ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а в своем бревна не замечаешь? Как ты можешь говорить своему брату: «Брат, дай я выну соринку из твоего глаза», если не видишь бревна в своем? Лицемер! Вынь прежде бревно из собственного глаза. Тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата.

0: там хорошо, где нас нет. В прошлом нас уже нет. И оно кажется прекрасным. Антон Павлович Чехов.
1: Свободное радио.

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Вы уже видели все христианские фильмы и не знаете, что посмотреть? Тогда самое время узнать о новинках кинематографа, которые выходят на экраны в 2020 году. Привет, с вами Катя, и я расскажу вам о фильмах с духовным смыслом, на которые стоит обратить внимание. В 2020 году на онлайн-платформах Amazon, iTunes, Google Play, Redbox, Christian Cinema и других выходит комедия «Small Group The Movie», можно перевести как «Домашка», которая расскажет о церковной культуре с точки зрения скептика. Главный герой картины, Скотт Купер, работает над фильмом о роли христианства. Чтобы выведать все секреты, ему приходится тайно посещать церковные собрания и домашние группы. В комедии «Small Group The Movie» показано то, как выглядят христиане со стороны, а главный герой попадает в курьезные и комичные ситуации. Как отметил режиссер и сценарист картины Мэтт Честейн, историю для фильма он написал, исходя из собственного опыта. Это картина «Small Group The Movie».
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ на свободном радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» «Свободное радио» живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!
1: «Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму».

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Ретро-музыка на Свободном радио.

100 нескучных историй. У воды. Как-то геолог возвращался из путешествия по пустыне в свой лагерь, но попал в песчаную бурю, сбился с пути и начал блуждать в песках. Вода, хотя он ее и берег, закончилась, и силы его иссякали. Он вскарабкался на бархан и увидел крохотный оазис, родничок, скудную травку и невысокий кустарник. Геолог прожил там несколько дней, питаясь последней оставшейся у него лепешкой. Уходить от воды он уже боялся, так как не был уверен, хватит ли у него сил добраться до лагеря или же в случае неудачи вернуться назад к роднику. Тогда он подумал и сделал окончательный выбор. Лучше умереть у родника, чем блуждать по пескам. Этого решения геолог собрался держаться до конца. И когда этот человек уже терял надежду на спасение, погонщики проходящего мимо каравана заметили его и спасли. Лучше умереть у родника, чем блуждать по пескам. Лучше остаться у источника Божьей благодати, продолжать посещать церковь, читать священные писания, молиться, даже если кажется, что внутри пустыня, что духовная жизнь там еле теплится, сердце исчахло и вера угасает. Все равно давайте будем продолжать тянуться к Богу, и Он обязательно выведет нас из пустыни и утолит нашу духовную жажду. В Писании сказано, что Господь поддерживает всех падающих и даже более того, поднимает всех низверженных. Библия, 144-й Псалом.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: К Иисусу пришли фарисеи и саддукеи. Желая испытать его, они стали требовать, чтобы он явил им знак с небес. Но он ответил: «На закате вы говорите: будет хорошая погода, небо красное. А рано утром: сегодня будет буря, небо багровое. Глядя на небо, вы умеете предсказывать погоду, а знаков наступающих времен различить не умеете? Злое и безбожное поколение! Оно требует знака, но не будет дано ему знака, кроме знака Ионы».
0: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
0: Выбирай лучшее.

0: Друзья, с днем рождения Свободного радио! Мы часто говорим, что вы, слушатели, наша команда. Спасибо за то, что вы есть. Каждое ваше слово, каждая молитва – это частица того света, который мы несем вместе. Свободное радио для того и создавалось, чтобы свет Евангелия не только не угасал, но чтобы достигал самых дальних уголков, согревал сердца и дарил надежду. Пусть наш с вами общий свет сияет еще ярче. В эфире, в наших домах, в каждом добром деле. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободное!
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Захар. Я сам родился в городе Вышневолочок.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я с детства верующий. Бог мне показал такие обстоятельства, когда я попал в армию, то Бог показал мне жизнь без Него. То есть я не мог принять жизнь без Бога, и понял, что смысла нету. Я как бы принял решение, вот Бог меня как бы побудил идти за Ним. И я Ему очень за это благодарен, и я очень рад, что Бог меня спас.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера мне помогает не отчаиваться. Есть какие-то трудные ситуации, что я знаю, что Бог всегда рядом, что Он мне поможет. С Богом намного легче идти по жизни. Даже есть какие-то очень трудные обстоятельства. Я знаю, что Бог всегда со мной.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Это Псалом. Коня подготавливаю для день битвы. Победа от Господа. Почему? Он мне близкий, но так я еще спортсмен. И я всегда, да, у меня борьба, и поэтому я всегда надеюсь на Господа, потому что я могу надеяться на свои силы, но я знаю, что всегда победа от Бога.
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: Христианство для мира — это ограничение, для меня это свобода. Почему? Потому что, ну, я свободен от греха. То есть Бог меня простил, и то, что я живу в свободе, что у меня нету, что меня совесть не осуждает, что я грешник, что я

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец всегда милосердный к нам, и Бог, который вселяет в нас мужество и поддерживает нас. Он нам опора в любой из наших бед, чтобы и мы, благодаря тому, что нас поддерживает Бог, сами, в свою очередь, были опорой для тех, кто в беде. Ведь насколько безмерны страдания ради Христа в эти последние времена, настолько же безмерна и поддержка, которую мы получаем благодаря Христу».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: С днем рождения, Свободное радио! Сегодня мы празднуем не просто дату, мы празднуем силу веры и верности. Уже 7 лет мы снова и снова убеждаемся, что вера – это еще и про дела любви. Ведь именно ваша поддержка, участие, неравнодушие помогают звучать свободному. Уже целых 7 лет. Свободное звучит на работе, дома, в каждом уголке. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения Свободного, друзья!
1: Свободное радио.

0: Иногда люди создают то, что завтра забудут.
1: Слезы высохли давно.
0: Иногда люди создают то, что помнить будут годы.
2: Time, and it's time.
0: Иногда люди создают то, что будет жить века. Однажды вечный Бог создал тебя, и твоя душа бессмертна. Когда одни воскреснут для вечной жизни, а другие для вечного осуждения, что будет

Земную науку надо понять, чтобы ее полюбить, а божественную надо полюбить, чтобы понять ее. Французский математик, механик, физик, литератор и философ Блез Паскаль.

0: мой лучший друг.
1: А почему, собственно, мы должны любить и помогать ближним? Что они нам такого сделали? Логично, но в корне неправильно. Бог сотворил нас по своему образу и подобию, а значит, стать полноценным человеком мы можем только в том случае, если будем любить и отдавать так, как это делает Он. Кстати, Бог любит и благословляет, даже когда это совсем не взаимно.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Так, здесь написано, что мы должны повернуть налево на следующем перекрестке.
1: Почему ты ни в какую не хочешь признать, что мы заблудились?
0: Быть того не может. Мы же следовали всем указаниям, кроме одного. Вот посмотришь сейчас на следующем перекрестке, повернем налево.
1: Мне ноги отвалились. Мы уже час как кружим. Ты уверена, что... Погоди-ка. Что ты только что сказала?
0: Что я только что сказала?
1: Ты сказала, мы следовали всем указаниям, кроме одного.
0: Да, вот, можешь сама проверить, смотри. Вот, видишь, налево от памятника, потом направо до второго светофора, потом...
1: Какое из указаний ты решила проигнорировать?
0: Ну вот это. Тут сказано, что нужно идти по диагонали через парк.
1: Погоди, но мы же не прошли через парк.
0: Не прошли, но мы ведь в точности следовали всем другим указаниям.
1: Слушай, ты сейчас меня выведешь из себя.
0: В чем дело?
1: Мы прошли мимо парка час назад.
0: Ну?
1: А надо было идти через парк, понимаешь? Через парк.
0: Дальше-то мы шли строго по указаниям.
1: Чего ты, дурочка, прикидываешься? Неужели ты не понимаешь, что достаточно совершить всего одну ошибку, а потом уже неважно, следуй указаниям, не следуй, ты все равно не попадешь в нужное место.
2: Постой.
1: Ты это нарочно сделала, да?
0: Ну, подумаешь, одна маленькая ошибка.
2: Ну ладно. Признаюсь, я ошибалась. Чтобы заблудиться, достаточно лишь один раз повернуть неправильно. Если на небесах, как ты говоришь, нет места ничему нечистому, несовершенному, ой, никто не спасется своими делами.
0: Вот поэтому Бог и послал в мир Спасителя Христа.
2: Ладно, 1-0 в твою пользу. А теперь будь добра, выведи нас туда, куда надо.
0: Да, мы почти на месте. Видишь, вон то белое здание.
1: Что? Не поняла, ты знала дорогу? Ты здесь уже была, ты все разыграла. Ну, подожди у меня, я вот тебя сейчас как дам этим ботинком.

0: Петр Мамонов. Христос пришел на эту землю и прожил человеческую жизнь, чтобы показать нам, как надо. Не прислал через ангела учебник, а пришел. Апостолы оставили подробнейшие записи. Все его дела, все слова, чтобы мы вели христоподражательную жизнь. Я спрашиваю себя, как бы поступил Христос? Сразу все ясно становится.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Дорогие друзья, примите поздравления Свободному радио 7 лет. И этот праздник наш с вами общий. Ведь наши знания, умения, таланты и любовь к радио – все это воплощается в Свободном благодаря вашей поддержке. Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы свет Евангелия приходил в наши дома, к нашим друзьям, к нашим близким, в мир, который так нуждается в добре и любви. Спасибо, что вы с нами. С праздником, друзья! Свободному радио 7 лет.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
2: Вот немного хлеба и рыбу не забудь, Господь по

0: Господь использует тебя.
1: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
2: настроиться на истину. Работа только ради денег очень быстро превращается в беспросветное ожидание выходных. Отношения ради использования стремительно надоедают и превращаются в пытку. Служение ради галочки или чтобы никто ничего плохого не подумал, неминуемо становятся пресными и бессмысленными. В любом действии крайне важна наша мотивация. Ради чего все это? Что я могу изменить, чтобы сделать это лучше? Почему мое участие делает это красивее, качественнее и приятнее для всех? Именно такие вопросы стоит задавать себе, принимаясь за дело. Поиск возможности принести пользу и благо другому человеку придает вкус и интерес. Если относиться так к работе, то вскоре она покажется не такой уж и неприятной. Служение начнет вдохновлять не только вас самих, но и окружающих. Ну а отношения могут и вовсе расцвести так, как никогда до этого. Попробуйте. Это и правда срабатывает. Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Вера. Возрастает вера в испытаниях, когда враг вокруг ее теснит. Сквозь преграды, через упование, к ней Господь на помощь поспешит и откроет дали неземные, и прольет благословение дождь. Отойдут, заболкнут силы злые, и отступят темнота и ложь. Возрастает вера и в страданиях, словно сталь через огненную печь, закаляясь в жерле испытания, станет крепче, чем булатный меч. И очистится она в горниле, переплавится, до дна дойдет, и, пройдя над пропастью могилы, вдруг надежды золотом сверкнет. Побеждает вера все преграды, достигая Бога наконец, но не лавровый ей дан в награду, а терновый на земле венец. Возрастает вера, если любишь, бескорыстно, жертвенно, всегда, даже если злом ответят люди, а без дел любви она мертва. Возрастает в радости и в горе, и в трудах, лишениях, борьбе, исполняя в жизни Божью волю, станет светом в чьей-нибудь судьбе. Возрастает вера в благодати, утверждаясь истиной одной, и любви, божественное объятие, как покров над верою живой.
1: Свободному радио 7 лет.

0: С днем рождения, Свободное радио! Весь август празднуем вместе с вами. Ведь именно ваша вера, поддержка и любовь делают наш эфир живым и настоящим. Вместе мы не просто вещаем, мы в буквальном смысле освещаем путь. Спасибо, что вы с нами. Пусть свободное звучит в эфире и в сердцах. С праздником! С днем рождения, Свободного!
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Бизнес, который делают люди. С Дмитрием Ревякиным.
1: Немногие в России знают, что самый богатый в истории человек, первый официальный долларовый миллиардер, американский предприниматель и филантроп Джон Рокфеллер, был христианином и с самых ранних лет отдавал 10% своих доходов Баптистской церкви. В 31 год, в 1870 году, он основал нефтяную компанию Standard Oil. Через 10 лет в руках Рокфеллера оказалось 95% нефтедобычи Америки. Кроме нефтяного бизнеса, ему принадлежали 16 железнодорожных и 6 сталелитейных компаний, 9 фирм, торгующих недвижимостью, 6 пароходств, 9 банков и 3 апельсиновых рощи. Джон был трудолюбивым, целеустремленным и набожным христианином, за что партнеры называли его диаконом. Он всегда проповедовал здоровый образ жизни и полный отказ от алкоголя и табакокурения. В 1897 году, в возрасте 58 лет, Джон Рокфеллер передал управление бизнесом партнерам и занялся благотворительной деятельностью, чему и посвятил следующие 40 лет своей жизни. На момент его смерти в 1937 году состояние Джона оценивалось в 1 миллиард 400 миллионов долларов, что на сегодня составляет почти 400 миллиардов долларов. И из этих денег около 1/3 он потратил на благотворительность. Не слишком гонись за богатством. Знай, когда остановиться. Только взглянешь на богатство, а его уж и нет. Приделала себе орлиные крылья, да и улетела в небо. Книга притчи Соломона, 23 глава, 4-5 стих.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу. Свободному радио 7 лет.

0: Стих дня.
1: Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Послание евреям, 13 глава, 16 стих.
2: Свободное радио. Выбор очевиден.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Олег Буд, пастор церкви Ковчег из Краснодара. Давайте прочитаем текст сегодняшнего дня. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Послание к Евреям, 13 глава, 16 стих. Нехорошо ходить в гости с пустыми руками, об этом знают все христиане. Или встречать приглашенных друзей, не подготовившись, с пустым столом, неубранной квартирой или заспанным к вечеру видом. Подобная необдуманность походом в гости или приемом таковых, если и случаются, то не увенчивает участникам любой доброй встречи венцом радости или, как сказала бы молодежь, химией общения. Вечер пролетает мимо цели, и такой промах уже является грехом, потому что сделан не по вере и без должного внимания к своей совести. Она-то не обманет, подскажет, как лучше поступить. Но если мы игнорируем доброе внутреннее расположение, значит, проигрываем и снова промахиваемся. Такое евангельское определение греха. Все дело в жертве. Без нее не получится ничего, даже случайная встреча с давним другом где-нибудь на остановке. Жертва предусматривает всегда цену, которую нужно платить, служа другим, будь то вниманием или временем. Как цветок питается светом, так дружественная беседа насыщается взаимной заинтересованностью собеседников, которыми любуются даже окружающие. Апостол пишет, что если ранее в Ветхом Завете жертва приносилась в храме через священников посредством животных, то сейчас, во время Нового Завета, жертва меняет свою природу. Он перечисляет духовные жертвы, которые заменяют собой кровавый ритуал. Таковы добрые дела и общение. То есть служение Богу переносится из сферы обрядов в сферу этики межличностных отношений. Но можно схалтурить, ограничившись кусочком нашего сердца. Вместо жертвы общительности пожертвовать частичку внимания к собеседнику или, того хуже, без причины пропустить приглашение в гости. К примеру, на долгожданный пикник свободного радио, которое гостеприимно ожидает всех уже в эту субботу, 29 августа. Помните притчу про отличие жертвы от пожертвования? Разница между кусочком сала от поросенка и снесенным яичком от курочки, безусловно, есть. Главное, что жертвователь кусочка сала не сможет похвалиться впечатлениями о своем подвиге ввиду объективной причины. Он просто будет лежать на алтаре служения. Благо, что в Новом Завете все жертвы живые и даже очень довольны своим положением во Христе, хотя и не без трудностей, конечно. Курочка, что снесла яичко, пожертвовала, но не стала жертвой. Так и человек, не забывающий добрые дела и общения, одним решением попадает дважды в цель, радует людей и угождает Богу. До свидания.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

В этом году «Свободному радио» исполняется 7 лет. «Свободное радио» — это команда ребят, которые транслируют прекрасную музыку христианскую, которая заряжает, наполняет, вдохновляет. Дай Бог еще много лет вам процветать, развиваться, расти и дарить.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Если вы хотите вдохнуть новую жизнь в ваши семейные отношения, наполнить их новым смыслом, станьте на несколько минут подростком. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Мы все трепетно относимся к воспоминаниям о безумствах своей первой любви и первых свиданий. Робость, кокетство, погоня за наградой. Став супругами, большинство из нас думают, что время любовных игр позади, пора остепениться. Но все дело в том, что мы меняемся не настолько, как нам хотелось бы думать. Истина в том, что наши романтические отношения навсегда сохраняют аромат первой любви, пыл первых объятий. В нас по-прежнему жив охотничий азарт, и, повзрослев, мы как заговоренные готовы гнаться за недостижимым. Мы также жаждем открыть новые горизонты, нам претит скука серых будней. В прочном супружеском союзе все эти юношеские страстные порывы становятся более сдержанными, сводятся до минимума, но не исчезают совсем. Именно это и хранит огонь в нашем семейном очаге. Когда вам кажется, что ваша любовь вот-вот погаснет, просто вспомните обычные утехи, старые приемы, которые так сблизили вас в самом начале вашей любви. Немного тайны, чуть-чуть кокетства и легкого флирта, поездка на место вашего первого свидания, когда любовь еще была нова для вас. Помните этот совет, даже если вам кажется, что очень глупо себя вести, как будто вам 16. В прочных семьях азарт и пыл погони никогда не угаснет совсем. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: подумать.
1: Мне очень нравится момент в фильме «Девчата», когда там главный герой в столовую ходил очень часто и ел очень много. И там его спрашивают: «Любишь?» Тот: «Кого?» «Гречку». «Обожаю». Любить гречку – это прекрасно, но большинство из нас отличается тем, что гречку есть вынужденно, а любит совсем другие гастрономические вещи. Будь то мясо и пожирнее, будь то шоколадки, конфетки да булочки да послаще. Как в Библии называется человек, который любит поесть? Правильно, чревоугодник. Ну, нет, конечно, не про нас. Конечно, это, наверное, чревоугодник – это, наверное, про три толстяка. Помните эту историю? Но, с другой стороны, тонкая грань может быть. Тут и как во всех остальных вопросах не помешает мудрость, потому что можно держать строгий пост, но при этом тоже быть, ну, таким модным. Нынче пост – это вообще отдельная тема, да? В современных условиях модно стало. Столовые, бизнес-ланчи, рестораны – все предлагают постное меню. И очень часто это превращается, конечно, в банальную диету. Хотя сам человек так, и, может быть, и не считает, и делает какие-то попытки пережить нечто большее, нежели просто диета. Но очень часто это заканчивается тем, что начальник держит пост, а подчиненные не знают, какому богу, простите, молиться, чтобы этот пост наконец-то закончился, потому что он элементарно вечно голодный, от этого вечно злой, раздраженный, всех ненавидящий. Надо ли говорить, что такой пост, мне кажется, что и чревоугодие. В общем-то, книги с одной полки.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Всем привет, это Гена Вербицкий. Поздравляю, Свободное Радио, с днем рождения. С юбилеем вас, ребята. Звучите еще громче. Слушателям хочу пожелать успехов во всем. Слушайте мои песни и радуйтесь жизни. Господи.
1: Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкуса, хочу держаться лишь Его. Хочу быть рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
1: настроиться на истину. Тема, конечно, очень деликатная, но о ней нужно говорить. Такого разгула легализованной наркомании мир еще не видел. Каждый день миллионы людей по всему миру приковывают взгляд к экранам своих мониторов, телевизоров, планшетов или смартфонов, чтобы получить очередную дозу визуального наркотика. Я говорю о порнографии. Сравнивая просмотр роликов и фильмов для взрослых с химической зависимостью, я не преувеличиваю. У порнозависимости те же характерные черты. Когда обстоятельства давят, а люди вокруг делают больно, человек ищет удовлетворение в чем-то другом. Кто-то во внешней химии, а кто-то в суррогате сексуального удовлетворения. Желающий принятия любви человек пытается заменить реальные отношения, труд и успехи в своем деле легкодоступным и насаждаемым со всех сторон наркотиком. Вопреки распространенному мнению, порнография отнюдь не безобидна. Во-первых, она навязывает человеку модель потребления, которая касается не только сексуальной жизни. Легкодоступное удовольствие подспудно учит тому, что все должны мне, и трудиться для этого совсем не обязательно. Такой взгляд на мир разрушает отношения в семье, усложняет общение с друзьями и делает человека неспособным к адекватной самооценке. Во-вторых, образы, которые он видит на экране, остаются в его голове навсегда, мешая вести здоровую и полноценную сексуальную жизнь в браке на протяжении десятилетий. Это похоже на ловушку для мух. Внутри что-то заманчивое, ароматное и сладкое. Но как только несчастное насекомое залетает внутрь, чтобы отведать угощение, оставленное ему таинственным доброжелателем, оно приклеивается и уже не может вырваться наружу. Конечно, можно занять позицию ханжи, осудить, забросать камнями и дело с концом. Но человек, сидящий на видеопродукции с маркировкой 3X, нуждается в помощи. Выбраться из порнозависимости самостоятельно крайне трудно, а порой невозможно. Если эта проблема есть в вашей жизни, не стесняйтесь звать на помощь того, кому вы доверяете. Обратитесь к мудрым служителям церкви и психологам. Будьте им подотчетны. Общайтесь с друзьями, найдите единомышленников в каком-то хобби. Бегите от соблазнов каждый раз, когда вы чувствуете, как они обхватывают вас липкими пальцами. Регулярно молитесь Богу, прося стойкости, мудрости и прощения, если снова оступились. Будет непросто, но все действительно стоящее дается с трудом.
2: Живи с радостью!

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости, ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Когда римляне приняли христианство, они массово стали уничтожать дохристианские статуи. Единственная бронзовая статуя, пережившая Средневековье, это конная статуя Марка Аврелия. И только потому, что римляне приняли его за первого христианского императора – Константина.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио рядом.
1: Всем привет! С вами Владимир Тамашов, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Матфея.
1: По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег.

0: устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал:
1: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот я сказал вам».
0: И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и Иисус встретил их и сказал:
2: «Радуйтесь!»
0: И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус:
2: «Не бойтесь! Пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня».
0: Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали:
3: «Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим».
0: Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня.

Всем привет! Это Лиза Лукашина. Поздравляю Свободное Радио с днем рождения и желаю, чтобы любовь, радость и мир всегда оставались в прямом эфире.

0: Смотри-ка, какая живность интересная. Я такой еще не видела. Как же нам тебя назвать? Зеленая, по земле ползает. Тощая, как палка.
1: Это кто там тощая, как палка?
0: Ух ты, она еще и говорить может.
1: А ты думала, только ты одна во всем мире говорить умеешь?
0: Ну нет, не только я. Вчера, например, нам повстречалась птичка, которая тоже умеет говорить. Мы с Адамом назвали ее... как же мы ее назвали-то? А, попугай, вспомнила, точно. Так вот, как же бы мне тебя-то назвать, а?
1: Не надо меня никак называть.
0: Почему это не надо?
1: Потому что у меня уже есть
0: имя. Давайте я назову вас... змея. О, точно, звучит.
1: Сколько тебе можно говорить? Не надо меня никак называть. Я не живность.
0: Как это не живность? А кто же вы?
1: Понимаешь, по какой-то неизвестной мне причине Господь поместил меня в тело... Но это...
0: Не змеи.
1: Ну да, но это только временно. На самом деле, я не змея.
0: А кто?
1: Да ты представить себе не можешь, кто я.
0: Так, ладно, пойду я. Адам, наверное, меня уже ищет. Мы к вам попозже придем, хорошо?
1: Постой. Я скажу тебе один секрет.
0: Секрет? А что такое секрет?
1: Секрет. Это что-то такое, что известно мне, но неизвестно тебе. Слушай. Однажды... Я стану драконом. Но прежде чем я стану драконом, твой Господь станет человеком, как ты.
0: Господь человеком? Как я?
1: Как ты, как твой муж Адам.
0: Не может быть, не верю.
1: И когда это произойдет, я ужалю его в пету. Ты понимаешь, что это означает?
0: Угу. Понятно.
1: Что тебе понятно?
0: Понятно, почему Господь сделал тебя присмыкающимся по земле.
1: Почему? Чтобы мне было удобно ужалить его в пету?
0: Нет. Чтобы, когда он поразит тебя в голову, тебе не пришлось бы привыкать ползать в пыли.
1: Ева! Ева, ты куда? Подожди! Ты видела, какие на этом дереве плоды растут, а?
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Сказку «Рыбаки и рыбки» в детстве читали. Библию проштудировали. Даже в церкви на проповеди не спим, а все равно страдаем от ненасытности и неблагодарности. Почему эти грабли неизменно сопровождают нас по жизни? В притчах постоянная тяга к новым приобретениям сравнивается с пиявкой, точнее, с ее двумя дочерями, которые непрестанно кричат «дай». Может, иногда пора сказать своим похотям и желаниям «стоп»?
1: В любое время дня и ночи свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Всем привет! Меня зовут Бережной Андрей, это Russia Worship Band. От всего сердца мы поздравляем Свободное Радио с днем рождения, с 7-летием. Это так здорово, что мы можем славить Господа вместе. А вы слушаете наши песни в эфире Свободного Радио. До встречи!

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Или иначе. Сколь много я мог бы предложить тебе? Почему ты требуешь столь малого? На что тебе это небольшое, ничтожное, бесполезное сердце? Разве ты не видишь, что я могу отдать тебе все? Пол царства моего отдам я тебе. Не нужно ли тебе взамен моего состояния или моего здоровья? Или ты удовлетворишься каким-нибудь обетом? Какой-нибудь ежедневной молитвой? Как тебе, например, эта церковная служба? Нравится ли тебе этот драгоценный камень или вон тот алмаз? Если взять его вот так, то видно, как он сверкает. Я могу предложить тебе ткани, вышивку, парчу и, к тому же, благоухание, жертвоприношений, всевозможные виды самоотречения и изысканные способы умерщвления плоти. Взгляни, как громоздятся товары на моем прилавке. Все это твое. И чтобы не показаться скупым, я могу предложить тебе еще кое-что другое. Я хочу стать страстным почитателем твоего сердца, что столь пострадало за нас. Я хочу каяться. Я хочу молиться об обращении грешников и их окаменелых сердец. Тебе ведь приходится трудно, не так ли? Что за трудные времена, массовое падение и даже твоя церковь? Ну ладно, я подумаю, что можно сделать для тебя. Но сейчас, извини, мне пора. И, кстати, сердце, что погребено подо всей этой рухлядью, и о котором я столь долго распространялся, мы чуть не забыли о нем. Можешь ли ты одолжить мне его до следующего раза? И потом, здесь много всяких других людей. Нельзя ли распределить ношу более равномерно? Если несут все вместе, это, видимо, не так ощутимо. Другим можно играть дальше, почему же я должен идти домой? Другим дано наслаждаться радостями жизни, наслаждаться без скорби и без угрызений совести. Почему же именно мне предназначена горечь неспокойной совести? Другие могут грезить в мягких сумерках. Они, эти счастливцы, не ведают, что творят. Почему же именно меня ты тащишь на свет и заставляешь предстать пред твоим взором? Под лучами этого света человек чувствует себя не лучшим образом. Или, может быть, другие, не я. Разве у тебя нет избранных тобою особых душ, которые созданы именно для этой цели и готовы к ней? Я имею в виду души, подготовленные в религиозном смысле. Для них просто удовольствие общаться с тобой. Они знают, как это делается. Они специалисты по части

0: и любви. От них ты добьешься большего, чем от меня. Они не откажутся сделать то, чего ты от них требуешь. Те, что живут в монастырях, вот они-то и годятся для этого. Священники тоже пригодны для этого, церковь пригодна для этого. Суплет Экклесия – это стоящая пред тобою на коленях церковь.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Евангелие от Марка.
1: «Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к Нему глухого косноязычного и просили Его возложить на Него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему:
0: «Еффафа»,
1: то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили:
2: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».
3: Уютный вечер на свободном радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это возраст, но не финиш. «Свободное радио» продолжает расти. Впереди у нас еще много программ, много гостей и много общения. Кстати, об общении. От всей души приглашаю вас встретиться лично на нашем фестивале «Дне хвалы «Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на празднике! Ну и, конечно, с днем рождения, свободные!
1: Уютный вечер на «Свободном радио».

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Во сколько лет лучше креститься? Вопрос не в паспорте, вопрос в твоей вере. Веришь? Крестись. Именно так и поступил первый крещенный африканец в книге Деяний. Кстати, прочти эту занимательную историю. Однако, если тебе до 18, то, конечно, придется поговорить с родителями и пастором.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И «Свободное радио» стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Говорят, что нет ничего интереснее, чем пробовать что-то новое. Но с возрастом мы начинаем все больше и больше ценить стабильность и неизменность, пусть небольшого, но постоянного комфорта. «Не бойтесь открывающихся возможностей. Се творю все новое, — говорит Господь, — творец всего видимого и невидимого, начавший творение в момент создания Вселенной и не прекращающий своего труда и поныне. Откройте для себя что-то новое и сегодня».
1: Каждый день — это дар. Каждый миг — это шанс. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что предкам вашим было сказано: «Не убивай». Тот же, кто совершит убийство, должен ответить за это перед судом. А я говорю вам, даже тот, кто гневается на брата, должен ответить за это перед судом. Тот, кто скажет брату «дурак», должен ответить перед советом. Тот, кто скажет «отступник», должен ответить в огне гиены.
2: Новая музыка на свободном радио.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Николай Васильевич Гоголь. «Не будьте мертвыми душами, но живыми. Есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос».
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет «Свободное» светит через эфир во всех уголках Земли. Не всегда получается идеально, но мы стараемся. Мы говорим о надежде, когда вокруг темно. Мы поддерживаем, когда опускаются руки. И мы продолжим это делать, потому что свет не гаснет, пока есть те, кто его зажигает. Спасибо, что вы с нами. И до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности вы найдете на нашем сайте. Надеюсь, что увидимся.
1: «Свободное радио».

0: Воронкова Ольга. Почему я говорю тебе о Боге? Потому что я тебя люблю. И хочу, чтобы ты в земной дороге к Богу направлял стезю свою. Я хочу, чтобы ты не заблудился в сложных лабиринтах бытия. С Господом хочу, чтоб примирился. За тебя болит душа моя. Я хочу, чтоб сердцем ты поверил. Бог тебя так сильно возлюбил. За тебя Он умер. Тебе двери в свое царство жертвой открыл. За тебя молюсь я днем и ночью. Со слезами Господа молю. Чтобы просветил Он твои очи светом. Осветил стезю твою. Чтобы возлюбил ты Слово Бога, в сердце Его истину принял, и всегда в своей земной дороге истинные знамена поднимал. Почему я говорю тебе о Боге? В разум твой настойчиво стучу. Скоро смерть прервет мои дороги. В небеса я к Богу улечу. Полечу я к Богу белой птицей, оторвусь от суеты земной. Вновь на землю мне не возвратиться. Встретиться в раю хочу с тобой.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Меж черным и белым все ж нет равновесия. И это приводит в движение мир.
1: Ну что я говорил? Никакого толку с него!
2: Это ты во всем виноват. Это ты посеял сомнения в его голове.
1: Бедняжка! А как хорошо все начиналось!
2: Оставь его в покое. Он и так мучается.
1: Ой, я сейчас заплачу. Я бес, если ты забыл. Мучить — это моя работа.
2: У него все получалось до того, как ты появился.
3: Все ведь так хорошо начиналось. Как она могла так поступить со мной?
2: Гарик, не вини себя. Ты сделал все, что мог. Ты ведь рассказал Насте о Христе. Не твоя вина в том, что она не поверила.
3: Хотя, наверное, я сделал все, что мог.
1: Не пудри себе мозги, Аркаша, ты неудачник.
2: Его зовут Гарик.
1: А для меня не все Аркаши.
3: Ну почему мне так не везет?
1: Ну что я говорил, он сам признает, что он неудачник.
2: Это ты посеял эту мысль в его голове.
1: Эй, неудачник, может тебе другое занятие в жизни поискать? Ну какой ты нафиг евангелист?
3: Может, и не стоит больше о Христе свидетельствовать?
1: Так держать, Аркаша.
2: Послушай, Гарик, даже Билли Грэм не всех приводит ко Христу.
3: Хотя, с другой стороны, даже и Билли Грэм, наверное, не всех ко Христу приводит.
1: Да, но Билли Грэм хоть кое-что в Библии смыслит, а ты тупица, что ты знаешь из Библии?
3: Все-таки-то я виноват. Она ведь задала мне вопрос по Библии, а я даже не знал, в каком месте посмотреть. Нет, наверное, не стоит говорить о Господе, пока я Библию не буду лучше знать.
1: Так держать, Аркаша!
2: Гарик, фарисеи знали Библию почти наизусть, но они отвергли Христа.
3: Хотя нет. Фарисеи ведь почти наизусть Библию знали.
1: Кстати, Билли Грэм христианину за 60 лет. А ты, Аркаша, давно ли уверовал? 3 паршивых месяца? Да кто тебя вообще слушать-то будет, а?
3: Может мне подождать, пока я стану более зрелым христианином?
1: Так держать, Аркаша!
2: Гарик, разве ты забыл, какое благословение исполнять волю Господа?
3: С другой стороны, я никогда не чувствовал себя таким счастливым, как в тот день, когда я рассказал Ольге о Христе. И она поверила.
1: И ты никогда не чувствовал себя так мерзко, как сейчас, когда Настюха просто посмеялась над тобой. Неудачник.
2: Ты тут ни при чем, Гарик. Она сказала нет не тебе, а Христу.
3: Почему же все-таки она так поступила? Что же я в этот раз сделал не так?
1: Что толку сейчас анализировать, Аркаш?
2: Гарик, возможно, ты пытался все сделать своими усилиями.
3: Молитва.
2: Так держать, Гарик.
1: Ты, мерзкий ангел, что ты сделал?
3: Точно, молитва.
1: Он был уже почти в моих руках.
2: Убирайся туда, откуда пришел.
1: Ты неудачник, Аркаша. Тебя никто не любит. Нос у тебя уродливый, прыщи одевай.

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Если кто говорит, я люблю Бога и при этом ненавидит своего брата, тот лжец. Ведь если он не любит брата, которого видел, то не может любить Бога, которого не видел. У нас есть заповедь, которую мы получили от него. Тот, кто любит Бога, должен любить и своего брата».
2: Всем привет, дорогие. Я Сергей Мачин из группы «Краеугольный камень», город Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Макс Лукада. Мы боимся судебных исков, опозданий, банкротства, родинок на спине, новых подростков в нашем квартале, тиканье часов, приближающих нас к могиле. Мы совершенствуем размещение наших инвестиций, разрабатываем изощренные системы безопасности, голосуем за наращивание военной мощи, и все же мы зависим от транквилизаторов больше любого другого поколения в истории человечества. Мало того, сегодня обычные дети испытывают больше страха, чем пациенты психиатрической клиники в 1950-е годы. Похоже, страх взял столетний подряд на строительство и эксплуатацию магазинов шаговой доступности. Чрезмерный и грубый страх не хочет уступить хоть клочок территории нашего сердца чувству счастья. Счастье отступает и уходит от нас. Вы когда-нибудь видели, чтобы эти два чувства уживались между собой? Может ли кто-то чувствовать счастье и страх одновременно? Можно ли ясно мыслить, когда ты в ужасе?
1: Ты способен на большее. Свободное радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Месть или милость? Плотские помышления – суть вражда против Бога. Не мстите за себя, возлюбленные. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Послание к римлянам, 8 глава 7 стих и 12 глава 19 и 21 стихи. Ян Вон Сон был проповедником Евангелия в Корее. Ему пришлось много пострадать из-за своей веры. Во время Второй мировой войны, когда Корея находилась под японской оккупацией, его арестовали за то, что он отказался воздавать почести императору, словно это был бог. После войны в 1948 году город, где учились два старших сына проповедника, захватили повстанцы и без всяких церемоний расстреляли некоторых полицейских и граждан, также подвергнув преследованию христиан. Сыновья Сона Матфей и Иоанн не отреклись от своей веры и тоже были расстреляны. Повстанцы удерживали город одну неделю, пока туда не пришли правительственные войска. Все изменилось. Теперь были арестованы те, кто принимал участие в восстании. Среди них оказался и молодой парень Чай Сун, который участвовал в казни двух христиан и который был теперь обречен. Сон, который трудился в одном местечке недалеко от города, узнал об этом. И какой же была его реакция? Жажда мести? Радость от того, что свершится правосудие? Или, может быть, он стал ходатайствовать о замене смертного приговора пожизненным заключением? Он поступил совсем не так, как можно было ожидать. Он послал свою 13-летнюю дочь Рахиль к месту казни с сообщением, которое должно было шокировать всех присутствующих. «Мой отец просит, — начала Рахиль, — чтобы того, кто расстрелял моих братьев...» Она остановилась, глотая слезы, затем, прикусив губу, продолжила: «не подвергать смерти». И тут девочка разрыдалась. Но это была не вся просьба. Отец просил, чтобы ему разрешили усыновить убийцу. Его просьбу удовлетворили. Убийца Чай Сун был усыновлен. Этот трогательный случай заставил многих задуматься. То была милость, подарок убийце, который заслуживал абсолютно противоположного. Точно такой невероятный шанс Бог предлагает каждому. Мы все виновны в смерти Его Сына Иисуса Христа, осознаем мы это или нет. Он умер за нас. И теперь Бог желает принять нас как своих детей, которые будут принадлежать Его семье и станут Его наследниками. Какая великая и непостижимая милость Бога!

Поздравляем Свободное Радио с днем рождения. Желаем процветания вашему делу. Пусть Дух Святой сопровождает ваш путь, и имя Иисуса Христа звучит по всей земле. Слушайте наши песни в эфире Свободного Радио.

что же вы уходите, ничего не заказали? Так просто отдохнуть нельзя, приют в соседнем зале. А вас, простите, в списках нет, давно ж вы не ходили и взносы не платили, ну вот мы исключили. Мы пару раз звонили, а вы там где-то были, плодов не приносили, вот мы и исключили. Но если что...

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Если твой брат провинится перед тобой, ступай к нему и упрекни его с глазу на глаз. Если он тебя послушается, ты вернул себе брата. А если не послушается, возьми с собой еще одного или двух человек, потому что всякое дело должно разбираться при двух или трех свидетелях. Если и их не послушается, скажи общине. Если и община не послушается, пусть он будет для тебя все равно, что язычник или сборщик податей».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: «Царская кухня».
1: И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал ей: «Поскорее замеси 3 меры лучшей муки и приготовь лепешки».
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы приготовим ячменные лепешки от Сары. Нам потребуется 1 чайная ложка сухих дрожжей, 1/4 чашки теплой воды, 1 чашка кислого молока, по 1/2 чашки ячменной муки, ржаной муки, семян тмина, турецкого гороха или нута, молотой полбы и 1/2 чайной ложки соли. Также нам потребуется 1 столовая ложка оливкового масла. Пересыпьте всю муку в миску. Добавьте соль, дрожжи и молоко с содой. Тщательно перемешайте. Всыпьте семена тмина и месите тесто руками 10 минут. Выложите тесто в миску, накройте пищевой пленкой и поставьте подниматься на 2 часа, пока оно не увеличится в объеме вдвое. Выложите готовое тесто на хорошо смазанную доску и месите несколько минут. Разделив тесто на 8 равных частей, скатайте его в колобки. Раскатайте каждый колобок на лепешке примерно 15 см в диаметре. Накрыв влажной салфеткой, оставьте минут на 20. Теперь разогрейте сковородку до средней температуры. Налейте несколько чайных ложек оливкового масла и выпекайте лепешки по отдельности по 2 минуты с каждой стороны, надавливая тыльной стороной ложки, чтобы образовались пузырьки, как при жарке блинов. Каждую лепешку заверните в салфетку, чтобы не остыли, и подавайте к столу как можно скорее. Благословенной вам трапезы, друзья! Библейская кухня.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Всем привет, это Миша Нутеки, и хочу поздравить Свободное Радио с днем рождения и поблагодарить их, что мы всегда с Нутеками есть в эфире. Ну и пожелать, конечно же, крутых слушателей побольше, ну и много качественной христианской музыки. Слушайте нас на Свободном Радио.
1: Свободное.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 27 августа 1837 года принял крещение Ганга Нараян Сил, урожденный индус, который стал уличным проповедником для индуистов и мусульман. Его путь к обращению был медленным и тернистым, но когда он, наконец, встретился с живым Христом, он стал страстным завоевателем человеческих душ и апологетом его учения. Изучив индуизм, Сил решил, что его недостаточно. Он также исследовал ислам и нашел его неудовлетворительным. Убежденный, что христианство – истина, он попытался жить по его заповедям и даже опубликовал статью, противопоставляющую христианство индуизму. Это навлекло на него упреки со стороны семьи и других индуистов. Сила захватила волна сомнений в божественности Христа. И он даже попытался сам опровергнуть христианство, но не преуспел в этом. В конечном итоге его вернуло на путь истины наблюдение, что многие великие ученые и философы, такие как сэр Исаак Ньютон и Фрэнсис Бэкон, также были христианами и считали его достойным уважения. Он также читал об ужасной кончине Вольтера и Томаса Пейна и видел, чем закончилось их пренебрежение библейскими истинами. Вернувшись к изучению Библии, Ганга Нараян Сил открыл свое сердце Христу. В этот день, 27 августа 1837 года, Ганга крестился в баптистской миссии в Калькутте. После этого он несколько раз в неделю выходил проповедовать на бенгальском языке в парках и на улицах, не оставляя изучения Священного Писания. Благодаря его уму, смирению и терпению, очень многие обращались к нему за советом по своим религиозным вопросам. Ганга Нараян Сил умер от холеры 7 лет спустя. Ему было всего 27 лет. Когда он умирал, мать умоляла его призвать индуистских богов, но он исповедовал только Христа.
3: След в истории.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Неизменно завистливы те, кто из прихоти и тщеславия желает преуспеть во всем сразу. У них всегда найдется кому позавидовать, ибо невозможно, чтобы многие хоть в чем-нибудь их превосходили. Фрэнсис Бэкон, английский философ.
1: Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Не обманывайтесь, Бога не провести. Что человек сеет, то он и пожнет. Сеющий в угоду своей плотской природе пожнет с нее гибель. Сеющий для духа пожнет от духа вечную жизнь. Так не будем поддаваться усталости, делая добро, и тогда, если не сдадимся, в надлежащее время пожнем урожай».
2: Новая музыка на свободном радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное радио с их днем рождения. С 7-летием вас вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения!
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Он – наш мир. Он послался нам Израилевым Слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. «Сей есть Господь всех». Книга Деяний, 10 глава, 36 стих. По указанию Господа, Петр передал это послание Корнилию, который был римским сотником и язычником. Корнилию нужно было услышать, что дар, посланный иудеям, мир через Иисуса Христа, был послан и язычникам. Для того, чтобы иметь мир с собою, чтобы утихомирить войну внутри и освободиться от смятений, беспокойства, неуверенности и страха, вам в первую очередь нужно иметь мир с Богом. Нуждаетесь ли вы в мире сегодня? Бог хочет дать вам его через своего Сына Иисуса Христа. Есть ли напряженная ситуация между вами и кем-то еще? Бог хочет установить мир между вами и вашими соседями, мир между вами и вашими коллегами по работе, между вами и вашими близкими. Но вы никогда не обретете мир с другими до тех пор, пока не установите мир между вами и вашим Богом. И этот мир может прийти только через Иисуса. Иисус сказал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. А псалмопевец сказал: «Господь благословит народ свой миром». Псалом 28, 11 стих. Послание Евангелия — это послание мира. Мира, который превосходит наше понимание. Совершенного мира, который приходит к тому человеку, чей разум обращен к Господу, потому что он доверяет ему. Отец, помоги нам прийти к концу себя, чтобы мы смогли подчиниться Тебе и принять тот мир, который Ты хочешь дать нам. Мы молимся в драгоценное имя Иисуса. Аминь.
2: Свободное. Свободное. Радио.

Клайв Льюис. Как христиане, мы должны каяться в раздражительности и себялюбии, без которых конфликтов не было бы. Но есть и другая проблема. На другом, более низком уровне. Конфликт возник. Честно ли сражаться? Быть может, я делал вид, что оскорблен. Ведь я так раним, так тонок, когда на самом деле меня терзали зависть, досада, самолюбие, любоначалие. Быть может, я делал вид, что негодую, а злился совсем на другое, и мотив мой был гораздо неизменнее.

0: 91-й псалом. «Хорошо славить Господа и воспевать имя Твое, Всевышний, возглашать милость Твою утром и верность Твою вечером, играть на десятиструнной лире и на мелодичной арфе. Ведь Ты, Господи, обрадовал меня своими деяниями. Я ликую о делах Твоих рук. Господи, как велики Твои дела и как глубоки Твои помышления! Глупый человек не знает и невежда не понимает их. Хотя нечестивые возникают, как трава, и злодеи процветают, они исчезнут навеки. Ты же, Господи, навеки превознесен. Подлинно, враги Твои, Господи, подлинно враги Твои погибнут. Все злодеи будут рассеяны. А мой рог Ты вознесешь, подобно рогу быка, и умастишь меня свежим маслом. Глаза мои видели поражение врагов моих, и уши мои слышали падение злодеев, восстающих на меня. А праведник цветет, как пальма, возвышается, как кедр на Ливане. Посаженные в доме Господнем, они зацветут во дворах храма нашего Бога. Они и в старости будут плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, как праведен Господь, скала моя, и нет в нем неправды».
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: тебя, пожалуйста, свети. Об одном прошу тебя, пожалуйста, свети. Свети.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и без умолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: дня.
1: О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. К похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Первое послание Петра, 1 глава, 6 и 7 стихи.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: на каждый день.
1: Братья и сестры, здравствуйте. Летний сезон довольно быстро движется к своему завершению. И как это нам привычно, в конце каждого сезона или в конце каждого периода нашей жизни мы часто подводим некоторые итоги. Мы вспоминаем то, что нам удалось и то, что нас радовало, а также оцениваем то, что пошло не по нашему плану или нас огорчило. Такое подведение итогов всегда помогает нам понимать состояние дел и провести важные корректировки в нашей жизни. В первом послании Петра, в первой главе, 6 по 7 стихи, апостол Петр тоже дает возможность верующему человеку провести некоторую оценку своей жизни и увидеть как позитивные процессы, так и сложности, с которыми он столкнулся или еще столкнется. В первом послании Петра, в первой главе, 6 по 7 стихи, апостол Петр пишет: «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Апостол Петр напоминает верующему человеку, что его жизнь не лишена разного рода сложностей или скорбей. Сам Господь Иисус напоминает своим ученикам, что в этом мире они будут иметь скорбь. Скорбь или теснота, или сложности – это неотъемлемая часть нашей жизни. Однако всегда очень важно, проходя через тот или иной период жизни, встречаясь с той или иной сложностью, оценивать итоги такого пути. Апостол Петр говорит о том, что верующему человеку надлежит встретиться со сложностями. Однако он упоминает их не как что-то страшное или что-то плохое, а как то, что будет лишь укреплять нашу веру. Апостол Петр подводит итоги такой скорби. Это вера, испытанная огнем, которая становится драгоценнее даже золота. В самом начале главы апостол Петр перечисляет все те благословения, которые Бог произвел в жизни верующих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Благословения, открытые во Христе Иисусе, в разы превышают всю ту скорбь, с которой мы можем столкнуться. Возможно, этим летом не все пошло по вашему плану. Возможно, вы тот самый верующий, который столкнулся со сложностями. Однако вам важно помнить, что важно не упускать из виду, что у нас всегда есть еще больше поводов, чтобы славить нашего Господа. Давайте же вместе подведем итоги этого лета и в единстве прославим Господа в предстоящую субботу, 29 августа, на пикнике Свободного радио. С нетерпением ждем этого времени и скорой встречи. С вами был пастор церкви Часовня на Голгофе Игорь Стеклов.
0: Свободное

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Берегитесь тех, кто свет превращает в тьму. Горе тем, которые тьму почитают светом, и свет — тьмою. Книга пророка Исаии, 5 глава, 20 стих. Странное утверждение. Как можно сделать тьму светом и наоборот? Здесь это сказано в переносном смысле. В Библии под светом подразумевается то, что Бог сообщил о себе и своей воле. Тьма же означает, что знание о Боге и его стандартах утрачено или произвольно изменено. Во времена пророка Исаии злые люди искажали изречение Бога, преграждая путь тем, кто был готов искать его, и пророк предсказывает им суд. В христианском мире тоже есть такие, кто превращают тьму в свет и свет в тьму, создавая препятствия на пути к Богу. Они отвергают важнейшие библейские факты и учения, затемняя свет, который дан нам Богом.

0: Всем привет, я Карен Карагян, и я поздравляю Свободное Радио с днем рождения. 7 лет – это очень круто, пожалуйста, продолжайте. Слушайте мои песни в эфире Свободного Радио.
1: Свободное Радио. Выбирай настоящее.

0: Евангелие от Луки.
1: В субботу, первый во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им:
2: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?»
1: Иисус сказал им в ответ:
3: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?
1: И сказал им:
3: «Сын человеческий есть Господин и субботы».
1: Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку:
3: «Встань и выступи на середину».
1: И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус:
3: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?»
1: Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку:
3: «Протяни руку твою».
1: Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом.
4: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио. Телеграм-чат Свободного радио.

0: Ну все, машина готова, можешь летать.
1: А уровень масла проверил?
0: Конечно, проверил.
1: А рулевые тяги отрегулировал?
0: Отрегулировал, можешь не беспокоиться.
1: А с гидрашкой что?
0: Да в норме, вылетай спокойно, я все сделал как нужно.
1: А трос подкрутил?
0: Да подкрутил, ты не переживай, если я не подведу. Доверься мне.
1: А ну-ка я еще это, чуток подкручу. Для подстраховочки. Раз. Теперь порядок.
2: Лучше поверить Богу, чем на себе испытать последствия собственной самонадеянности.
1: Доверь ему. Легко сказать. Лететь-то мне.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!

Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
0: Свободному радио 7 лет.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Зачем Бог создал человека, если знал, что многие согрешат и погибнут? Для прикола? Бог создал человека не как отстраненный наблюдатель или равнодушный художник. Человек для него не опытная модель, не материал для коротких испытаний, после которых его можно просто выбросить. Бог дает жизнь человеку как родитель, чтобы любить его. И как родитель он знает, что нам предстоит перенести болезни, страдания и смерть. Как родитель он переживает нашу боль ближе и сильнее, чем свою, и поддерживает нас во всех испытаниях. Но в отличие от наших земных родителей, он может предложить нам не только помощь, но и вечную жизнь. Ведь он создал нас не для смерти. И от нашего желания зависит, принимаем мы этот дар или выберем гибель.
2: Жизнь в каждой ноте.
3: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус рассказал такую притчу. У одного человека посажена была в винограднике смоковница. Он пришел туда и стал искать на ней плодов, но не нашел. И тогда он сказал виноградарю: «Вот уже 3 года прихожу я сюда, и все еще на этой смоковнице плодов, а их нет. Сруби ее. Зачем она землю занимает?» Но тот сказал ему в ответ: «Хозяин, оставь ее еще на год. Я окопаю ее, унавожу землю. Может, в следующем году она начнет плодоносить? А нет, тогда срубишь».
2: Новая музыка на свободном радио.

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем привет! Свободному радио 7 лет. Почему мы так называемся? Потому что верим, что настоящую свободу дает только примирение с Богом и участие в Его деле. Можно находить много суррогатов, но Христос говорит самарянке у колодца, что только пьющий Его воду не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее время. В 2020 году, несмотря на пандемию, раскопки продолжались. Более того, археологи сделали невероятное открытие, обнаружив остатки дворца, скорее всего, принадлежавшего царю Манассии, о котором мы читаем в 4 книге царств. Царь Манассия сделал много зла в глазах Господа, вызвав его гнев, и Господь уничтожил его пред народом Израиля. Эта находка значительно расширяет понимание археологами правления более поздних царей Иудеи. Руины дворца расположены на набережной Армон-Ханаациф, в месте, откуда открывается вид на Храмовую гору и Старый Иерусалим. Протоэолийская каменная кладка царских построек позволяет датировать их периодом первого храма. Новые открытия показали, что район вдоль дороги в Вифлеем был крупным административным центром поздних правителей Иудейского царства. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
2: Свободного.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Свободное радио.

Зинаида Миркина. Как давно мир Божий болен? О, когда впервые сила вырвалась на волю, власть взяла стихия. Кто на сей вопрос ответит? Кто нам точно скажет, сколько дней, часов, столетий князь бездушный княжит? Но не он хозяин всходов, а взрастивший семя. Все бесчисленные годы — это только время. То, что канет, то, что кружит, рушит, а не лечит. И оно всегда снаружи, а внутри нас — вечность. Не единой силой живы, тайною великой. Есть в глубинах молчаливый внутренний владыка. Мир принадлежит по праву не стихии, духу. Бог есть космос, а не хаос, строй, а не разруха. Длится каждое мгновение клич в Господнем стане. Бьется сила разрушения с силой созидания. Кто Творцу на самом деле вышел на подмогу? Мы пожертвовать сумели не собой, а Богом. И останется навеки в небеса впечатан Бог, распятый в человеке, Бог людьми распятый. Но вершится неизменно тайная молитва. Нас зовет Творец Вселенной на немую битву. Адский грохот бьет и глушит голос Божьей шире. Строй и космос в наших душах, строй и космос —

0: Притчи Соломона.
1: Мудрец осторожен и чуждается зла, а глупец необуздан и беззаботен.

Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.

0: Помните историю про старушку, которой достался ящик спелых груш? Каждый день она съедала подгнившую, приберегая лучшую грушу на завтра. А завтра подгнивала следующая, и она кушала ее. И действие это повторялось изо дня в день, пока груши не закончились. А в итоге оказалось, старушка не отведала ни одной хорошей сочной груши. Но груши – это полбеды. А вот когда на завтра каждый раз откладываются добрые дела и забота о близких, вот это по-настоящему грустно.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: 27 августа 1837 года принял крещение Ганга Нараян Сил, урожденный индус, который стал уличным проповедником для индуистов и мусульман. Его путь к обращению был медленным и тернистым, но когда он, наконец, встретился с живым Христом, он стал страстным завоевателем человеческих душ и апологетом его учения. Изучив индуизм, Сил решил, что его недостаточно. Он также исследовал ислам и нашел его неудовлетворительным. Убежденный, что